Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: to the company store.
1: Радио «Мелодия». Винспилс. 88,5 FM.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Осуществивший кибератаку на Гослеса Латвии хакер хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Хакер, осуществивший кибератаку на АО «Государственные леса Латвии», хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро, свидетельствует информация, предоставленная экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем на его аккаунте на YouTube. Как поясняет Страздинш, юридически это не считается вымогательством, поскольку хакер не обращался напрямую к госпредприятию и не требовал выкуп за зашифрованные данные. Однако на других каналах коммуникации, где хакер рассказывал о кибератаке, он призывает связаться с ним. Эксперт по кибербезопасности связался с хакером, выяснил, что за расшифровку данных он требует 0,1% от общего дохода АО «Государственные леса Латвии». Согласно данным отчета за 2025 год, в прошлом году доходы предприятия составили 618 миллионов 600 тысяч евро. Соответственно, сумму, которую хакер хочет получить за расшифровку данных, составляет 618 тысяч 600 евро. Госпредприятие ранее заявило, что ни при каких обстоятельствах не планирует платить выкуп или что-либо еще, а также подчеркнул, что все файлы IT-систем предприятия имеют резервные копии. Ответственность за эту атаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, которые совершала аналогичные атаки на предприятия и госучреждения других стран. Ранее Страздинш в передаче латвийского телевидения «Панорама» сообщил, что в ходе кибератаки хакер использовал уязвимость в программном обеспечении, которое не обновлялось 7 лет. Хакеру удалось украсть около 7 тысяч паролей сотрудников, однако часть из них могут быть старыми. Страздинш сообщил, что злоумышленник также оставил на серверах вредоносное программное обеспечение, но хуже всего то, что хакер зашифровал все данные и удалил резервные копии. Министерство земледелия заявляет, что выкуп не требовали, но в своем описании атаки хакер конкретно говорит, что для возврата данных, то есть для получения ключа, чтобы расшифровать зашифрованные данные, необходимо связаться с ним. Он также оставил свои контакты, следовательно, он требует выкупа. Подчеркнул эксперт по кибербезопасности. Злоумышленника интересуют деньги, и нельзя исключать вероятности того, что он может попытаться продать похищенную информацию недружественным странам, допускает эксперт. Директор по IT-инфраструктуре и развитию Гослесов Латвии Марис Кузьминс ранее сообщил, что предприятие постепенно и последовательно восстанавливает работу IT-систем, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности. Часть систем уже доступна для работы, затем будут восстановлены системы, необходимые для коммуникации с партнерами и клиентами, и работа приложений, которые используют отдыхающие охотники и работники лесной отрасли. Госполиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, вот пронеслись эти короткие однодневные выходные, длинные праздники, и вот теперь уже начинается у нас обычная, стандартная пятидневная трудовая неделя. Начинается она с понедельника, сегодня у нас 29 июня, почти уже первый летний месяц мы с вами отгуляли. Откроем, давайте, исторический календарь, узнаем, что случилось, приключилось в этот день.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: А знаете, 29 июня 1888 года в лондонском Хрустальном дворце звучала оратория Генделя «Израиль в Египте». Хор 4000 голосов. Да-да, это не опечатка, 4000. Именно эта запись стала одной из самых старейших, сохранившихся в истории. Ее зафиксировал усовершенствованный фонограф Томаса Эдисона. Качество, конечно, далеко от современного. Шипение, треск, но сквозь все это тысячи людей, поющих Генделя в Хрустальном дворце 138 лет назад. Слушаешь эту запись сегодня и захватывает дух. Голоса давно ушедших людей, дошедшие до нас через воск и время. 1916 в небе над Сиэтлом поднялся первый самолет компании Boeing. Назывался он B&W Seaplane и был сделан из ели и перкаля, вмещал одного пилота. Основатель компании Уильям Боинг, лесоторговец, любитель авиации, сам участвовал в строительстве. 110 лет спустя Боинг – один из крупнейших авиапроизводителей мира. 29 июня 1955 года. На первое место американского хит-парада Billboard поднимается песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли. И оставалась она там 8 недель подряд. Это был момент, когда рок-н-ролл перестал быть музыкой для посвященных и стал явлением массовой культуры. В 1958 году в этот день состоялся финал чемпионата мира по футболу в Стокгольме. Бразилия против Швеции. Счет 5-2. Бразилия впервые в истории стала чемпионом мира. И на поле в тот день играл 17-летний Пеле. И забил 2 гола в финале. 17 лет. Мир смотрел и не верил своим глазам. Бразилия стала Бразилией в футбольном смысле именно в этот день. А в 1964 году был запатентован пульт дистанционного управления телевизором. Человечество получило возможность переключать каналы, не вставая с дивана. Один американский исследователь подсчитал, что средний телезритель проводит за переключением каналов около 2 лет жизни. Так что пульт – это, наверное, удобство. Именинники сегодняшнего дня. Антуан Сент-Экзюпери, 1990 год. Писатель, поэт, эссеист, летчик. Был действительно военным пилотом, летал над пустынями и морями. «Маленький принц» вышел в 43-м году и стал одной из самых читаемых книг в истории человечества. 1948-й родился Иэн Пейс, барабанщик Deep Purple, один из самых влиятельных рок-барабанщиков в истории. Пейс играет в Deep Purple с основания группы в 1968-м, то есть почти 60 лет. Составы менялись, участники уходили и возвращались, и Иэн Пейс оставался всегда. В 1978-м родилась Николь Шерзингер, американская певица, солистка Pussycat Dolls, группы, чьи хиты «Донча» и «Баттонс» звучали из каждого второго окна в середине 2000-х. Ну и в 1944-м родился Гэри Бьюзи, американский актер, которого, кстати, публика открыла для себя в байопике «Бадди Холли» 78 года. Он даже получил номинацию на «Оскар» за эту роль. А вот такой сегодня насыщенный день. Пусть он будет для вас удачным. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Дизель шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали материал «Independent», который анализирует стратегическое значение одежды в карьере известных британских политиков.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушай, ну обычно, когда мы смотрим на политиков, мы как бы полностью концентрируемся на словах. Типа, читаем сценарий пьесы. Но на самом деле, задолго до того, как они вообще откроют рот, их одежда уже произносит целую речь.
3: Абсолютно. Вот гардероб — это же не просто какая-то ткань. Это такой очень тонкий инструмент психологического воздействия. И сегодня в нашем таком глубоком разборе материалов из The Independent мы как раз попытаемся расшифровать этот скрытый визуальный язык.
2: Да-да, давай разберем эти механизмы. И слушай, сразу договоримся, что сегодня мы оставляем за бортом реальную политику. Ну там, законы, рейтинги и прочее. Нас совершенно не волнует, кто правый, а кто левый.
3: 100%, да. Мы же здесь не для этого.
2: Именно. Мы смотрим исключительно на то, как работает пиар-гардероб. Как лидеры пытаются манипулировать нашим восприятием с помощью кроя, цвета и всяких аксессуаров.
3: Но если уж мы заговорили о манипуляции, то базовый прием — это мимикрия под нужную аудиторию. Я бы добавила тут пример Энди Бёрнама. Помнишь его трансформацию?
2: А, да, это тот, который носил спортивки.
3: Ага. Пока он метил в образ такого своего парня, он носил футболки Поло, спортивные куртки и кроссовки Adidas. Эдакий типичный батя на трибуне футбольного матча. Но как только он получает место в парламенте...
2: На нем тут же появляется строгий деловой костюм. Это, знаешь, как смена театрального реквизита.
3: Точно.
2: Актер просто переоделся, потому что, ну, сменился зрительный зал. Но ведь не всегда задача состоит в том, чтобы как-то слиться с толпой, правда?
3: Верно. Иногда одежда нужна, чтобы возвыситься над ней. И тут вступает в игру принцип так называемой классики с изюминкой. Уинстон Черчилль, например, виртуозно этим пользовался.
2: Это ты про его знаменитую шляпу, да?
3: Да, он носил очень специфическую высокую шляпу «Кембриджский котелок». Причем эта модель создана еще в 1865 году.
2: Ничего себе, раритет.
3: Ага. И это позволяло ему оставаться в рамках строгих британских традиций, но при этом моментально выделяться на любой групповой фотографии.
2: Гениально. А вот Гарольд Вильсон пошел еще дальше. Он же постоянно появлялся на публике с трубкой. Выстраивал образ такого, ну, понятного, добродушного человека из народа.
3: Причем самое забавное, знаешь что? В частной жизни он предпочитал курить дорогие сигары. Трубка была чистой воды продуманным реквизитом.
2: Да ладно. То есть он просто играл.

0: Разве нет?
1: Многие так думали, но критик мужской одежды Дерек Гай объясняет механику немного иначе. По его мнению, Сунак отчаянно пытается выглядеть таким современным, технологичным лидером.
0: Но слишком короткие брюки выдают обратное.
1: Да, это сигнал о потере контроля. Политик хочет показать, что держит руку на пульсе трендов, но в итоге выглядит отставшим от реальности человеком, который просто не понимает, как должен сидеть костюм.
0: Ну да, пытался казаться своим в Кремниевой долине, а выглядит так, будто вырос из штанов.
2: Продолжим разговор, как связана мода и политика, буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме моды и политики. Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирают, как внешний вид политиков служил мощным инструментом коммуникации, позволяя лидерам транслировать определенные ценности или скрывать недостатки.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Слушай, а что насчет Бориса Джонсона? Источник же называет его огромные нелепые шапки, бег в носках и эти плавки в цветочек гениальной маскировкой.
5: Ага, якобы это отвлекало внимание.
4: Да, но я вообще в это не верю. Разве это не просто, ну, классический богатый парень с огромными привилегиями, который знает, что ему все сойдет с рук и вообще не напрягается?
5: Я прекрасно понимаю этот скепсис. Грань между банальным снобизмом и холодным расчетом тут действительно тонкая. Но анализ указывает на то, что эта нарочитая неряшливость работала как идеальный камуфляж.
4: То есть он специально притворялся шутом?
5: Да, превращаясь в шута в глазах общественности, Джонсон как бы отключал защитные радары своих оппонентов. Никто не видел в смешном, растрепанном парне опасного карьериста. Ну, пока не стало слишком поздно. Он использовал нелепость, чтобы скрыть железную хватку.
4: Жестко. Ну вот что у меня по-настоящему цепляет в этом материале. Мужчина может бегать в дырявых носках и стать премьер-министром. Но женщинам-лидерам приходится вкладывать целую философию буквально в каждую пуговицу.
5: Ох, тут двойные стандарты просто колоссальные.
4: Мужчине же достаточно просто надеть синий костюм, чтобы его восприняли всерьез.
5: Да, а женский политический гардероб – это всегда такая постоянная ходьба по канату. Вот возьмем Маргарет Тэтчер. Ей нужно было излучать абсолютную власть, не теряя при этом традиционной женственности.
4: И как она это балансировала?
5: Строгий, почти бронированный крой костюма транслировал власть и безжалостность. А блузки с таким мягким бантом служили смягчающим сигналом.
4: А ее знаменитые сумочки? Они же стали буквально символом угрозы. В источнике даже приводится термин «хендбэггинг». Ну, это когда она устраивала кому-то публичный разнос.
5: Да-да, буквально отхлестать сумочкой.
4: Точно. Обычный женский аксессуар стал оружием устрашения.
5: И другие лидеры тоже искали свои способы адаптации. Вот Тереза Мэй, например, носили леопардовые туфли на небольшом каблуке. И это вообще не случайность.
4: Серьезно? Леопардовый принт в такой консервативной среде?
5: Ага. В сверхконсервативной среде, где она играла роль такой серьезной отличницы, этот принт работал как сигнал гибкости и многозадачности. Это был способ сказать, что за суровым фасадом скрывается живой человек.
4: И при этом не нарушая строгий протокол. Получается, гардероб – это такое мощное молчаливое оружие. И если подумать, это применимо к каждому из нас.
5: Абсолютно.
4: То, как мы одеваемся на собеседование или какую-то важную встречу, это те же самые психологические сигналы, просто в других масштабах.
5: Мы все используем одежду, чтобы транслировать уверенность, статус или, наоборот, как-то скрывать свои слабости.
4: Ну вот о чем я думаю напоследок. Сегодня мы с лупой изучаем каждую складку на брюках или там принт на туфлях реального физического человека.
5: Так.
4: А что будет завтра? Ну, в эпоху глубоких дипфейков, виртуальных фильтров и цифровых аватаров, когда идеальный костюм на экране можно просто сгенерировать за секунду, не потеряет ли реальная одежда свое значение окончательно?
5: О, это очень интересная мысль.
4: Сможем ли мы вообще доверять тому силуэту, который видим перед собой на экране? Ну, это так, тема для размышлений.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у нас сегодня понедельник начинается. Вот это самая большая, длинная, ну, нормальная пятидневная неделя. Вообще, последние дни июня словно предлагают нам сделать красивый финиш перед началом нового месяца. Сегодня, как говорят астрологи, звезды благоволят тем, кто не боится принимать небольшие решения и двигаться вперед без лишних сомнений. Не обязательно совершать подвиг. Иногда достаточно вовремя сказать «начинаю». Давайте узнаем, что же выписала небесная канцелярия конкретно каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня обстоятельства будут складываться в вашу пользу, если проявите немного терпения. Не все двери открываются с первого раза. Так что совет: не бросайте начатое после первой неудачи. Тельцы, день подходит для наведения порядка, не только в делах, но и в мыслях. После этого многие вопросы станут проще. Избавьтесь от одной вещи или привычки, которая давно вам мешает. Сегодня самое время. Близнецы, вас ждет день интересных разговоров и неожиданных идей. Одна из них может оказаться очень перспективной. Совет: записывайте хорошие мысли, пока они свежие. Раки, сегодня стоит довериться своему темпу. Не оглядывайтесь на тех, кто все время куда-то спешит. Сосредоточьтесь на качестве, а не на скорости. Львы, понедельник принесет возможность показать свои сильные стороны, кто-то обязательно это заметит. Не скрывайте свои идеи, сейчас для них самый подходящий момент. Девы, некоторые планы сегодня в понедельник могут измениться, но именно это окажется удачным поворотом. Совет: воспринимайте перемены как возможность, а не как проблему. Весы. Сегодня особенно легко находить общий язык с людьми. Даже сложный разговор способен закончиться на хорошей ноте. Первым сделайте шаг к примирению или сотрудничеству, это вам зачтется. Скорпионы. День поможет увидеть решение, которое раньше оставалось незаметным. Иногда достаточно посмотреть просто под другим углом. Не цепляйтесь за единственный вариант. Их больше, чем вам кажется. Стрельцы. Понедельник подарит заряд энергии и желание действовать. Главное не распыляться на десяток задач одновременно. Выберите одну цель, двигайтесь к ней без отвлечений. Козероги. Сегодня удачно складываются вопросы, связанные с работой, финансами и организацией дел. Совет: уделите внимание тому, что принесет результат уже на этой неделе. Водолеи. Неожиданная идея или случайная встреча может подтолкнуть вас к интересному решению. Совет: чаще выходите из привычного сценария, там вас ждут новые возможности. И рыбы. День обещает пройти спокойнее, чем вы ожидали. Это хорошее время, чтобы восстановить уверенность перед новой идеей. Не переживайте, если что-то еще не произошло, сосредоточьтесь на сегодняшнем дне. Вот такой сегодня понедельник, уверенный, спокойный, полный небольших возможностей. Последние дни июня напоминают, иногда именно маленькие решения становятся началом больших перемен.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
4: Уолл-стрит. Небольшая узкая улица Уолл-стрит, расположенная в нижней части Нью-Йоркского Манхэттена, считается историческим центром финансового района города. Название «Уолл-стрит», что дословно переводится как «улица стены», произошло от настоящей городской стены, которая до конца 17 века являлась северной границей города, называвшегося в то время «Новый Амстердам». За 10 лет до того, как стена была разрушена, жители проложили вдоль нее дорогу, которую, недолго думая, назвали «Уолл-стрит». В 18 веке у городских торговцев сложилась традиция – собираться на Уолл-стрит под платановым деревом и обсуждать различные финансовые сделки. Именно там в 1792 году заключили легендарное платановое соглашение, ставшее фундаментом, на котором была создана Нью-Йоркская фондовая биржа. Сейчас эта самая фондовая биржа является главной достопримечательностью улицы, а Уолл-стрит во всем мире стала символом экономической системы США. В наши дни по улице проводят специальные экскурсионные туры, в рамках которых туристам рассказываются истории как о самой Уолл-стрит, так и об известных финансистах, в разное время трудившихся на благо Америки.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Elle.

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа-Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Оценка жителями деятельности Рижской думы ухудшилась. Далее об этом и других событиях более подробно. За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС по заказу столичной думы. По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года, в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с показателя минус 0,9 до минус 4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно 43% опрошенных рижан. Существенно отличается оценка работы Думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу Думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил плюс 0,1, неграждане оценили на минус 26,6. Более позитивно работу Думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием, те, кто в семье говорят в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средним высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курзамском районе, Земгалском предместье. Более критично работу Думы оценили респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Земельском районе. В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях, свидетельствуют данные Евростат. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году этот показатель немного улучшился, но все еще не достиг 10% порога. Латвия также отстает от среднего уровня по Европейскому Союзу. В целом по ЕС в прошлом году в обучении участвовали 15,9% безработных по сравнению с показателем 9,3%. Процента 10 лет назад. Самые высокие показатели среди европейских стран зарегистрированы в Швеции, где в обучении участвовала примерно половина безработных. Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни жара в Латвии начнет постепенно ослабевать. Во второй половине недели возрастет вероятность дождей и гроз. В понедельник воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов, на побережье плюс 22, плюс 26. При этом синоптики предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Во вторник с запада Латвии пересечет облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы с сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Температура воздуха в ночь на вторник составит плюс 16, плюс 21 градус. Днем от 23 до 28 градусов тепла. В среду первая половина дня пройдет при переменной облачности. В западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Температура ночью до плюс 13, плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 29. На побережье местами в Курзаме будет прохладнее, плюс 18, плюс 23. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны, местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее. В большинстве районов Латвии дневная температура не превысит плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Про жару сейчас говорят буквально все. Прогнозы погоды слушают так внимательно, словно, ну, я не знаю, это сводки каких-то курсов валют. Кто-то ищет тень, кто-то кондиционер, кто-то мечтает хотя бы о небольшом дожде. Но нынешнее лето показывает любопытную вещь. Экстремальная жара перестала быть просто темой прогноза погоды, она все чаще влияет на нашу привычную жизнь. Меняются расписания, отменяются мероприятия, города начинают работать по другим правилам. И происходят иногда ситуации, которые еще несколько лет назад показались бы сценой из сатирического фильма. Об одной из таких ситуаций сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Экстремальная жара овладела Европой. В 7 странах объявлен желтый уровень опасности из-за высоких температур. Об этом пишет The Independent. Аномальная жара в Лондоне привела к отмене мероприятия, посвященного проблеме экстремальной жары, сообщается в публикации. Речь идет о мероприятии, которое должно было состояться в библиотеке Лондонской школы экономики в рамках недели борьбы с изменением климата. Его отменили после того, как метеорологическая служба выпустила красное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По словам организаторов конференции, здание университета не оборудовано системами охлаждения, как в большинстве зданий Лондона, поэтому проводить конференцию опасно.
1: Вот уж действительно жизнь умеет шутить. Конференцию о том, как бороться с экстремальной жарой, пришлось отменить из-за экстремальной жары. Звучит как про сгоревшую пожарную часть или семинар по борьбе со стрессом, отмененный из-за слишком большого стресса организаторов. Если же убрать вот все эти шутки, улыбки, прибаутки, становится все-таки понятно, это уже не курьез, это тревожный сигнал. Европа строилась в то время, когда кондиционер считался роскошью, а не необходимостью. Многие красивые исторические здания отлично сохраняют прохладу в обычное лето, но не готовы к температурам, которые вот именно теперь становятся уже привычными. И, похоже, нам всем придется привыкать к этой новой реальности. Не только покупать вентиляторы и пить больше воды, но и менять подход к тому, как строятся дома, работают учреждения, проходят массовые мероприятия. Оставайтесь с радио «Мелодия». Даже когда градусник зашкаливает, мы сохраняем спокойствие и рассказываем о самом важном.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершилась укороченная постпраздничная неделя. Наступил понедельник. Многие начинают утро с того, что смотрят на термометр. Сегодня ртутный столбик уйдет к отметке 28 градусов. Это еще один повод для того, чтобы провести день с удовольствием и не сильно напрягаясь. Мы же продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. В данный момент 3 балла на мониторе. Однако на максимуме с 8.30 до 9 ждем 4-5 баллов. Но это как пойдет. В черте города 12 мест с заторами. По правде говоря, это не те пробки, друзья, что были зимой или весной. Все покороче и попроще. В тройке лидеров Карля Ульманя перед Венебас-Гатва в направлении Островного моста, Густава Земгала-Гатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранита. А мы обратим внимание на сообщение от активного водителя Веры для больших грузов. Оно прозвучит в завершении выпуска. Это инфо на половину восьмого, а значит, актуально. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем легкого понедельника и безопасных дорог.
2: Доброе утро. Важная информация для грузовиков. Со стороны Икшка в сторону Риги, между Икшкал и Саупалне, устанавливают стенды для проверки грузов, доставит полиция, ЦСДД. Скоро начнут останавливать грузовики. Будьте внимательны. Всем хорошей поездки.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека. И вот есть блюда, которые уже давно перестали быть просто едой. Они становятся частью национального характера. Стоит произнести их название, и сразу же начинается спор, а кто придумал первым, где готовят вкуснее, и по какому рецепту все наиболее должно быть правильно. Пожалуй, один из самых известных гастрономических споров уже много лет разворачивается вокруг пахлавы. Для кого-то это любимое восточное лакомство, а для кого-то вопрос культурного наследия или национальной гордости. Что происходит сейчас, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Окончательное решение по заявке будет принято 30 ноября 5 декабря в китайском Сиамоне на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО. Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы под названиями «Баклава» и «Пахлава». Турецкие чиновники ожидают положительного решения организации, что пресечет попытки Греции присвоить лакомство. Ранее, в 2013 году, газиантепская пахлава, первой среди турецких продуктов, получила статус защищенной в ЕС. Она была зарегистрирована Еврокомиссией в качестве продукта с охраняемым географическим указанием. Как отмечает газета, Греция настаивает, что сладости из меда, орехов и тонкого теста существовали еще в Византии и на Эгейских островах, раньше, чем у турков. Греция включает пахлаву в меню как греческая пахлава. Однако, как пишет турецкая газета, историки выражают мнение, что нынешний вид десерт обрел на кухне Османского дворца и упоминается в дворцовых книгах со времен Мехмеда Завоевателя, 15 век. Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, международный реестр, созданный для защиты и сохранения устных традиций, исполнительского искусства, обрядов, праздников, ремесел и знаний. В него входят более 600 уникальных объектов, передающихся из поколения в поколение и формирующих самобытность народов мира.
1: Вообще, еда – удивительная вещь. Она умеет объединять людей за одним столом и одновременно становиться причиной многолетних споров между странами. Плов, борщ, хумус и вот теперь пахлава – каждый раз находятся историки, кулинары и просто любители вкусно поесть, которые часами будут доказывать свою правоту. Если честно, в этом есть даже что-то хорошее. Гораздо приятнее спорить о рецептах десертов, чем о вещах,

Радио «Мелодия». Винспилс. 88,5 FM.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И вот есть вещи, которые понятны без перевода. Это улыбка, вздох облегчения и, конечно, смех. Мы смеемся, когда нам весело, когда удивлены, иногда даже когда немного нервничаем. Кажется, что это одна из самых любимых и особенных каких-то, я бы сказал, человеческих особенностей. Но ученые время от времени напоминают, в природе мы не такие уж и совсем уникальные. Новое исследование заставляет по-новому взглянуть на, пожалуй, самую приятную человеческую эмоцию. И подробности нам расскажет корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: В рамках нового исследования ученые предположили, что люди и человекообразные обезьяны издают схожие звуки, напоминающие хихиканье, с тех пор, как их эволюционные пути разошлись. Об этом сообщило издание ABC-27 со ссылкой на журнал Communications Biology. В материале отметили, что это стало известно после того, как исследователи щекотали 13 содержащихся в неволе человекообразных обезьян – горилл, орангутанов, шимпанзе и бонобо – и записывали их реакцию. При этом ученые повторно проанализировали записи, сделанные несколько десятилетий назад, и сравнили их со звуками, которые издавали четверо маленьких детей, когда их щекотали во время игр дома. В результате было выяснено, что смех людей и человекообразных обезьян подчиняется схожим ритмам и характеризуется одинаковыми временными интервалами между отдельными смешками. Как полагают ученые, эта общая черта, вероятно, указывает на наличие у человека и этих приматов общего предка. В некотором смысле мы очень похожи на других человекообразных обезьян, ведь мы смеемся одинаково уже 15 миллионов лет, сказала приматолог из Уорикского университета, автор исследования Кьяра де Григорио. Издание подчеркнуло, что ученые, изучающие эволюцию смеха, уже детально проанализировали мимику животных, но акустическим характеристикам смеха уделялось меньше внимания. При этом, по сравнению с обезьянами, человеческий смех стал более быстрым и сложным.
7: После таких новостей начинаешь иначе смотреть на ролики с обезьянами в интернете. Может быть, они смеются вовсе не над бананом или удачной шуткой смотрителя. Может быть, у них чувство юмора появилось гораздо раньше, чем мы привыкли думать. Хотя, если серьезно, подобные исследования напоминают одну важную вещь. Мы привыкли искать различия между человеком и животными, а наука все чаще находит сходство. Получается, радость, игра, желание общаться и даже смех – это гораздо более древние вещи, чем современные языки, государства и цивилизация. Наверное, поэтому смех так легко объединяет людей. Неважно, сколько вам лет, на каком языке вы говорите и откуда приехали, если смеетесь вместе, между вами уже появляется какая-то невидимая связь. Так что смейтесь чаще. Это бесплатно, заразительно и, как выясняется, проверено примерно 15 миллионами лет эволюции. Главное, не проверяйте дома, будут ли ваши родственники смеяться так же, если их начинать щекотать. Тут уж наука бессильна.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у нас сегодня понедельник начинается. Вот это самая большая, длинная, ну, нормальная пятидневная неделя. Вообще, последние дни июня словно предлагают нам сделать красивый финиш перед началом нового месяца. Сегодня, как говорят астрологи, звезды благоволят тем, кто не боится принимать небольшие решения и двигаться вперед без лишних сомнений. Не обязательно совершать подвиг. Иногда достаточно вовремя сказать «начинаю». Давайте узнаем, что же выписала Небесная канцелярия конкретно каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня обстоятельства будут складываться в вашу пользу, если проявите немного терпения. Не все двери открываются с первого раза. Так что совет: не бросайте начатое после первой неудачи. Тельцы, день подходит для наведения порядка, не только в делах, но и в мыслях. После этого многие вопросы станут проще. Избавьтесь от одной вещи или привычки, которая давно вам мешает. Сегодня самое время. Близнецы. Вас ждет день интересных разговоров и неожиданных идей. Одна из них может оказаться очень перспективной. Совет: записывайте хорошие мысли, пока они свежие. Раки. Сегодня стоит довериться своему темпу. Не оглядывайтесь на тех, кто все время куда-то спешит. Сосредоточьтесь на качестве, а не на скорости. Львы. Понедельник принесет возможность показать свои сильные стороны. Кто-то обязательно это заметит. Не скрывайте свои идеи. Сейчас для них самый подходящий момент. Девы. Некоторые планы сегодня в понедельник могут измениться, но именно это окажется удачным поворотом. Совет: воспринимайте перемены как возможность, а не как проблему. Весы. Сегодня особенно легко находить общий язык с людьми. Даже сложный разговор способен закончиться на хорошей ноте. Первым сделайте шаг к примирению или сотрудничеству, это вам зачтется. Скорпионы. День поможет увидеть решение, которое раньше оставалось незаметным. Иногда достаточно посмотреть просто под другим углом. Не цепляйтесь за единственный вариант. Их больше, чем вам кажется. Стрельцы. Понедельник подарит заряд энергии и желание действовать. Главное не распыляться на десяток задач одновременно. Выберите одну цель, двигайтесь к ней без отвлечений. Козероги. Сегодня удачно складываются вопросы, связанные с работой, финансами и организацией дел. Совет: уделите внимание тому, что принесет результат уже на этой неделе. Водолеи. Неожиданная идея или случайная встреча может подтолкнуть вас к интересному решению. Совет: чаще выходите из привычного сценария, там вас ждут новые возможности. И рыбы. День обещает пройти спокойнее, чем вы ожидали. Это хорошее время, чтобы восстановить уверенность перед новой идеей. Не переживайте, если что-то еще не произошло. Сосредоточьтесь на сегодняшнем дне. Вот такой сегодня понедельник. Уверенный, спокойный, полный небольших возможностей. Последние дни июня напоминают: иногда именно маленькие решения становятся началом больших перемен.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На выходных прошло много интересных мероприятий. Слет старых запорожцев в мотор-музее и на Бикернекской трассе. Там же прошли шоссейно-кольцевые мотогонки, этап Балтийского чемпионата. В Спилве состоялось авиашоу. А сегодня пройдет первый день международной морской парусной регаты. Выход из Рижского порта запланирован с половины 11 до половины 12, а первый старт состоится в полдень в Рижском заливе неподалеку от Даугавпилсских молов. Оттуда же можно будет понаблюдать за гонкой. А возвращение в яхт-клуб ожидается примерно с 14 до 15.
2: Это все к тому, что определенный ажиотаж, в том числе и на дорогах, будет. И мы остаемся внимательными и готовыми к любым неожиданностям. Что касается текущего трафика, то с сегодняшнего дня должны быть сняты перекрытия и ограничения на улице Твайку, а также запущено движение в обоих направлениях. Напомню, об этом в конце прошлой недели сообщала автоледи Кристина. В самом деле, на интерактивной карте города никаких затруднений в этом районе не наблюдается. Зато, как обычно, собрались примерно 10-минутные пробки на Карля Ульмане в направлении Островного моста, на Густава Земгала-Гатва перед Брейбе со стороны Восточной магистрали, а также еще несколько заторов от 5 минут в разных частях города. В частности, на Лубанас перед Сахарова в сторону моста Славу и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. В общем и целом, обстановка в городе оценивается на 4 балла, и это, похоже, утренний максимум для сегодняшнего понедельника. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Фуагра. Известный во всем мире деликатес, фуагра по праву считается одним из символов национальной кухни Франции. Переводится с французского «фуагра» как «жирная печень» и представляет собой гусиную или утиную печень, особым образом приготовленную. Откорм, выращиваемый на фуагра птицы, делится на три этапа. На первом – птенца кормят естественным способом. На втором – ограничивают передвижение подросшей птички, запирая ее в небольшую клетку. А на третьем – применяют метод насильственного кормления, который во Франции называют «гаваш». Этот способ, кстати, применялся еще за 2000 лет до нашей эры. Древние египтяне тогда стали держать в хозяйстве птиц и специально откармливать их до максимально большого размера. Гусиная печень пользовалась популярностью и в Древнем Риме. Причем тогда это блюдо вовсе не считалось деликатесом. Известно, например, что безумный римский император Гелиогабал кормил им своих собак. Со временем рецепт распространился по всей Европе, а во Франции фуагра стала национальным гастрономическим достоянием. Тем не менее, есть у этого деликатеса огромное количество противников. Как нетрудно догадаться, чаще всего недовольство исходит от различных обществ защиты животных, утверждающих, что метод насильственного кормления птиц чрезвычайно жесток. Защитники же этого блюда утверждают, что процесс кормления, если он происходит по всем правилам, не доставляет уткам неприятных ощущений и не наносит абсолютно никаких травм. Еще один аргумент в защиту фуагра – его целебные свойства. Гусиная печень богата насыщенными жирными кислотами, ежедневное употребление которых помогает снизить уровень холестерина в крови. Некоторые ученые считают это причиной того, что на юго-западе Франции, главном регионе по производству фуагра, зафиксирован самый низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и самая высокая средняя продолжительность жизни в стране.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь приглашают подавать заявки на призыв в СГО. Далее об этом и других событиях более подробно. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подавать заявки на призыв в службу государственной обороны, чтобы приступить к службе в январе или июле 2027 года, сообщили в Министерстве обороны. В рамках июльского призыва у молодых людей будет возможность выбрать 11-месячную военную службу в регулярных частях национальных вооруженных сил или Земессардзе, или 5-летнюю службу в Земессардзе, а в рамках январского призыва 5-летнюю службу в Земессардзе или 5-летнюю программу для офицеров запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей. Как сообщает Министерство обороны, в 2027 году на 11-месячную службу в национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек, на 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек, на 5-летнюю программу для офицеров запаса до 100 человек в рамках зимнего призыва. Призывников приглашают также добровольно подавать заявки на 5-летнюю службу в Земессардзе или на 5-летнюю программу для офицеров запаса, что гарантирует, что они не будут подлежать случайному отбору на 11-месячную службу. 5-летнюю службу в Земессардзе необходимо проходить не менее 28 дней в году. При этом предоставлена возможность выбрать ближайшее к месту жительства место службы. В рамках 5-летней программы для офицеров запаса, предназначенной для студентов вузов и колледжей, общее время обучения и выполнения служебных задач составляет не менее 180 дней. Также можно выбрать место службы. В украинском Харькове действовал мошеннический колл-центр. Оттуда звонили в том числе латвийцам, выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. То, что колл-центр находился в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские. С момента, когда украинцы получили информацию из Латвии, и до того, как все участники собрались за одним столом, прошло около полугода, преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля или мая прошлого года. Еще до поездки в Украину у госполиции Латвии были сведения как минимум о 50 обманутых латвийцах, у которых выманили более 200 тысяч евро. Мошенники Харьковского центра звонили гражданам стран Балтии и других европейских государств. Их жертвами становились те, кто уже однажды пострадал от мошенников и отчаянно надеялся вернуть украденное. Лица имена мошенников в настоящее время разглашению не подлежат, но все признались в содеянном и начали сотрудничать с полицией. Под стражу взяты 5 человек. Те, кто был причастен к созданию преступной группы или приближен к ее деятельности, они задержаны за мошенничество в крупных размерах. Перед судом предстанет еще больше людей, поскольку не все потенциальные участники преступления после задержания были взяты под стражу. Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, вот пронеслись эти короткие однодневные выходные, длинные праздники, и вот теперь уже начинается у нас обычная, стандартная пятидневная трудовая неделя. Начинается она с понедельника, сегодня у нас 29 июня, почти уже первый летний месяц мы с вами отгуляли. Откроем, давайте, исторический календарь, узнаем, что случилось, приключилось в этот день.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: А знаете, 29 июня 1888 года в лондонском Хрустальном дворце звучала оратория Генделя «Израиль в Египте». Хор 4000 голосов. Да-да, это не опечатка, 4000. Именно эта запись стала одной из самых старейших, сохранившихся в истории. Ее зафиксировал усовершенствованный фонограф Томаса Эдисона. Качество, конечно, далеко от современного. Шипение, треск. Но сквозь все это тысячи людей, поющих Генделя в Хрустальном дворце 138 лет назад. Слушаешь эту запись сегодня и захватывает дух. Голоса давно ушедших людей, дошедшие до нас через воск и время. 1916 в небе над Сиэтлом поднялся первый самолет компании Boeing. Назывался он B&W Seaplane и был сделан из ели и перкаля, вмещал одного пилота. Основатель компании Уильям Боинг, лесоторговец, любитель авиации, сам участвовал в строительстве. 110 лет спустя Боинг – один из крупнейших авиапроизводителей мира. 29 июня 1955 года. На первое место американского хит-парада Billboard поднимается песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли. И оставалась она там 8 недель подряд. Это был момент, когда рок-н-ролл перестал быть музыкой для посвященных и стал явлением массовой культуры. В 1958 году в этот день состоялся финал чемпионата мира по футболу в Стокгольме. Бразилия против Швеции. Счет 5-2. Бразилия впервые в истории стала чемпионом мира. И на поле в тот день играл 17-летний Пеле. И забил 2 гола в финале. 17 лет. Мир смотрел и не верил своим глазам. Бразилия стала Бразилией в футбольном смысле именно в этот день. А в 1964 году был запатентован пульт дистанционного управления телевизором. Человечество получило возможность переключать каналы, не вставая с дивана. Один американский исследователь подсчитал, что средний телезритель проводит за переключением каналов около 2 лет жизни. Так что пульт – это, наверное, удобство. Именинники сегодняшнего дня. Антуан Сент-Экзюпери, 1990 год. Писатель, поэт, эссеист, летчик. Был действительно военным пилотом, летал над пустынями и морями. «Маленький принц» вышел в 43-м году и стал одной из самых читаемых книг в истории человечества. 1948-й родился Иэн Пейс, барабанщик Deep Purple, один из самых влиятельных рок-барабанщиков в истории. Пейс играет в Deep Purple с основания группы в 1968, то есть почти 60 лет. Составы менялись, участники уходили и возвращались, и Иэн Пейс оставался всегда. В 1978 родилась Николь Шерзингер, американская певица, солистка Pussycat Dolls, группы, чьи хиты «Донча» и «Баттонс» звучали из каждого второго окна в середине 2000-х. Ну и в 44-м родился Гэри Бьюзи, американский актер, которого, кстати, публика открыла для себя в байопике «Бадди Холли» 78-го года. Он даже получил номинацию на «Оскар» за эту роль. А вот такой сегодня насыщенный день. Пусть он будет для вас удачным. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И есть роли, которые становятся больше, чем просто работа. Их невозможно сыграть один раз и забыть. Стоит назвать имя персонажа, и у миллионов людей в голове уже есть свой собственный идеальный образ. Именно поэтому каждый раз, когда начинается поиск нового Джеймса Бонда, спорят буквально все. Одним нужен исключительно британец, другим – высокий брюнет. Третьим, чтобы обязательно умел носить смокинг, словно в нем родился. Самое интересное, что люди, которые создавали легендарную киносагу, смотрят на это совершенно иначе. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Бывший кастинг-директор фильмов о Джеймсе Бонде Дебби МакВильямс раскрыла, какой актер может стать новым агентом 007. Интервью с британкой, 40 лет выбиравшей актеров для Бондианы, опубликовало издание Independent. По словам МакВильямс, новый герой шпионской киносаги должен появиться из ниоткуда, быть актером, которого мало кто знает, поскольку и сам Бонд – человек из ниоткуда. Например, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг получили ее одобрение, потому что были практически неизвестны. Тимоти и Пирс не были особенно хорошо известны, а у Дэниела была карьера в независимом кино и довольно яркая романтическая жизнь. Но его не было на слуху, что очень помогает, говорит она. Специалист добавила, что фанаты Бондианы никогда не выбрали бы Дэниела Крейга на роль супершпиона. Ее предложение взять его в проект не поддержали ни студия, ни режиссер. Она описывает пресс-конференцию, на которой его объявили следующим исполнителем роли Бонда, как катастрофическую. На встречу с журналистами актер прибыл на скоростном катере Royal Marine по Темзе в элегантном костюме и спасательном жилете, но эффектного появления не вышло. «Я никогда не видела, чтобы кто-то чувствовал себя так неловко, как Дэниел в тот день. Это было ужасно. И потом полились все эти сообщения о том, что он не умеет водить, не умеет то и это. У меня есть теория, что это его сильно подстегнуло. Он подумал, я покажу вам, ублюдки. И сделал это», — смеется МакВильямс. Режиссером нового Бонда выступит Дэнни Вильнёв, «Дюна». А над сценарием работает Стивен Найт, «Острые козырьки». До сих пор неизвестно, кто выступит в роли главного героя. Однако источник Variety сообщал, что пробы проходил 26-летний актер Том Фрэнсис.
1: Вообще, зрители редко бывают довольны выбором нового Джеймса Бонда. Но вспомните, почти каждый актер, получивший эту роль, сначала подвергался жесткой критике. Не тот, не похож, не справится. А спустя несколько фильмов вдруг выяснялось, что другим Бонда уже никто и не может себе представить. Наверное, это относится не только к кино. Мы очень любим сравнивать новых людей с прежними. Новый ведущий, новый тренер, новый начальник. И почти автоматически начинаем искать недостатки, потому что к старому уже привыкли. Проходит время, и оказывается, что перемены

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты, билетшустер.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И вот есть слова, которые мы произносим десятки раз за день и даже не замечаем этого. Они, словно универсальный ключ, подходят почти к любой ситуации. Вкусно – очень. Холодно – очень. Устал – тоже очень. А потом выясняется, что язык давно придумал для этого не одно слово, а целую коллекцию. И многие из этих слов мы уже почти перестали использовать, хотя именно они делают речь гораздо живее и интереснее. О том, какое слово оказалось абсолютным рекордсменом по числу синонимов, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Наречие «очень» считается словом с наибольшим количеством синонимов в русском языке – около 100 вариантов. Об этом рассказала Александра Ольховская. По словам специалиста, среди заменителей слова «очень» встречаются слова и выражения разных стилей. К нейтральным и книжным вариантам относятся «весьма», «крайне», «чрезвычайно», а в разговорной речи используются «жутко», «чертовски» и «страшно». Также существуют просторечные формы, например, «дюже», «страсть как» и «очинно», а среди устаревших вариантов сохранились «зело» и «вельми». Ольховская отметила, что большое количество вариантов связано с востребованностью категории интенсивности в речи. С помощью разных слов человек может передать не только степень признака, но и особенности ситуации или эмоциональный оттенок. Например, выражения «очень устал», «порядком устал», «смертельно устал» и «устал как собака» имеют похожий смысл, но звучат по-разному и подходят для разных контекстов. При этом не все синонимы можно свободно заменить друг другом. Некоторые из них сочетаются только с определенными частями речи. Так, выражение «на редкость» обычно используют с прилагательными «на редкость умный» или «на редкость красивый». При этом вариант «на редкость проголодаться» в русском языке не применяется. Другой пример – слово «порядочно». Оно может использоваться с глаголами «порядочно замерзнуть», но сочетание «порядочно умный» звучит неестественно. Эксперт подчеркнула, что разнообразие синонимов слова «очень» связано не только с частым использованием идеи высокой степени признака, но и с тем, что разные варианты подходят для разных стилей, ситуаций и грамматических конструкций.
5: А вот после таких новостей невольно начинаешь прислушиваться к собственной речи. Иногда ловишь себя на том, что за 5 минут сказал «очень» раз 20. Очень интересно, очень вкусно, очень важно, очень срочно. И, наверное, очень однообразно. А ведь русский язык в этом смысле невероятно щедрый, предлагает «выбирай» огромное количество синонимов. Хочешь – говори сдержанно, хочешь – с юмором, хочешь – по-книжному или по-домашнему. Вообще, богатый словарный запас – это не способ казаться умнее. Это возможность точнее выразить мысль. Потому что между словами «немного расстроен» и «смертельно устал» расстояние гораздо больше, чем кажется. Так что иногда полезно заглянуть в словарь не только для того, чтобы искать ошибки, а просто ради удовольствия. Там можно встретить слова, которые звучат так красиво, что хочется вернуть их в разговор. И, кстати, если после этого сюжета вы хотя бы один раз замените привычное «очень» на какое-нибудь более точное слово, значит, сегодняшний выпуск был, нет, не очень полезным, а весьма полезным.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, ну и уже завершая вот наше утреннее общение, давайте поговорим на такие околокиношные новости, которые, если честно, меня очень сильно удивили. Кажется, в мире искусственного интеллекта появилась еще одна необычная профессия. Теперь в Китае можно продать свое лицо.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, продать не буквально, конечно. Речь идет о лицензии на использование внешности для создания персонажей с помощью искусственного интеллекта. Причина в стремительном росте популярности так называемых микродрам. Это короткие сериалы, которые рассчитаны на просмотр со смартфона. По данным китайского телевидения, сегодня около 95% таких проектов создаются с помощью искусственного интеллекта. И, кстати, популярность этих микродрам, то есть это маленькие серии, которые длятся буквально пару минут. И вот этот сериал вы можете смотреть по дороге на работу, в автобусе, троллейбусе, даже на ходу. Так вот, возникла внезапно большая проблема. Некоторые компании начали использовать лица реальных людей без их согласия. После нескольких громких скандалов продюсеры теперь решили действовать иначе. Теперь они официально покупают право использовать внешность человека. Стоимость, конечно, такого контракта пока сравнительно небольшая. Примерно 75, ну, максимум $200 за годовую лицензию. Покупателями становятся, конечно же, не знаменитости. Наоборот, чаще свои лица лицензируют студенты, начинающие актеры, участники массовых сцен или самые обычные люди. Конечно же, звезды кино, как говорят специалисты, подобные соглашения почти никогда не подписывают. Интересно, что речь идет уже не просто о фотографии, не о видеозаписи. То есть, фактически, человек разрешает искусственному интеллекту создавать цифрового персонажа со своей внешностью. И получается, что ваше лицо теперь будет сниматься в фильме без вашего участия. Вообще, еще несколько лет назад главным вопросом было, а сможет ли искусственный интеллект писать тексты или рисовать картины? А вот сегодня появляются уже совсем другие вопросы. Кому же принадлежит лицо? Кому принадлежит голос? Можно ли продать свою внешность так же, как автор продает права на книгу? Юристы по всему миру только начинают искать ответы на эти вопросы. Но одно уже понятно. Если раньше выражение «узнаваемое лицо» было скорее комплиментом, то теперь оно постепенно становится еще и коммерческим активом. Вполне возможно, что в недалеком будущем рядом с привычными документами появится еще один договор – лицензия на использование собственной внешности. Причем продать ее можно как эксклюзивно какому-нибудь одному единственному создателю этих микродрам, так и, например, сразу нескольким производителям и мелькать на экране, я понимаю, гораздо чаще. Оставайтесь на радио «Мелодия». Встретимся мы, конечно, с вами после 16 часов, но и до этого будет огромное количество увлекательных, интересных программ и качественной, классической, я бы сказал, невероятно увлекательной музыки.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В латвийской столице завершился утренний час пик на 4 баллах перед 9 часами. В данный момент на мониторе тройка и менее 10 затуров. Самый заметный, немного превышающий 10 минут, на карде Урмани-Гатве в сторону центра. Давайте посмотрим на сводку госполиции за вчерашний выходной. Жара, видимо, делает свое дело. В воскресенье в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 61 ДТП. В них пострадали 18 человек, в том числе двое на электрогаджетах, два пешехода и 5 велосипедистов. Патрульные составили 54 протокола, в том числе 21 за превышение скорости. Были задержаны двое нетрезвых за рулем, на обоих заведены уголовные дела. Помимо штрафа им придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Далее, еще в половине 8 утра активный водитель Вера предупредила водителей больших грузов.
2: Доброе утро. Важная информация для грузовиков. Со стороны Икшкли в сторону Риги, между Икшкли-Салпалны, устанавливают стенды для проверки грузов, доставит полиция, ЦСДД. Скоро начнут останавливать грузовики. Будьте внимательны. Всем хорошей поездки.
1: Спасибо Вере. Эта инфа еще актуальна. Грузовики проверяют. Это дополнительный повод не нарушать и правила соблюдать. Тогда и опасаться проверок не придется. Два слова о погоде. По прогнозу до 28 градусов в тени и примерно такая же температура будет во вторник. Ну а затем станет прохладнее. Зато начиная со среды ожидаются осадки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и отличного дня в компании любимого радио.
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия». София. Болгарская столица с нежным именем София – один из самых древних городов на территории Европы. Однажды она чуть не стала столицей Римской империи, но в итоге стала столицей современной Болгарии. По историческим меркам совсем недавно, в конце 19 века. Здесь кивают, когда не согласны, а соглашаясь, мотают головой из стороны в сторону, чем неизменно рвут все шаблоны у иностранцев. Местные жители живут небогато, но каждый второй покупает лотерейные билеты и очень надеется однажды сорвать джекпот. А в ожидании удачи разводят пчел и добывают мед прямо на крышах городских многоэтажек. Прогуливаясь по Софии, можно увидеть много неухоженных домов, в которых никто не живет. Тем не менее, хозяева у них есть. Именно в этом, как ни странно, причина заброшенности этих зданий. Дело в том, что после смены социалистического строя национализированные здания начали возвращать их прежним владельцам. Многих из них к тому моменту уже не было в живых, и дома стали возвращать наследникам. А те зачастую никак не могут поделить внезапное наследство и отправляются искать правды в суды, которые длятся годами. Спорное же имущество тем временем стареет и ветшает. Население Софии всего немногим более 1 200 000 человек. По меркам мегаполисов-гигантов это совсем мало, но учитывая не слишком большую площадь города, достаточно. Тем не менее, София так устроена, что горожане весьма равномерно распределены по городу и не мешают друг другу. Даже в центре здесь нет ощущения скученности и толп. Плюс в большинстве своем болгары расслаблены и доброжелательны, отчего столица страны оставляет впечатление города спокойного и комфортного. Сами горожане, правда, говорят, что все дело в миграции. Мол, в Болгарии такие низкие зарплаты и такие высокие цены на жилье, что чуть ли не четверть страны находится в других государствах на заработках. София находится у подножья горного массива Витоша и из древних времен известна своими многочисленными минеральными и термальными источниками. Большинство работает в самом центре мегаполиса и в его окрестностях. В городе расположено большое число санаториев и оздоровительных центров, отчего Софию можно назвать европейской здравницей, хотя и не такой раскрученной, как какой-нибудь Виши или СПА. Здесь же, прямо в городе, обустроен и горнолыжный курорт, популярный у любителей этого вида спорта. За такую редкую возможность сбежать из города, не уезжая из него, Софию любят как приезжие, так и местные жители. мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Дизель шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: Парки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великому.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба и средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба и средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застрахованы от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба и средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплэша и Сатеклэс. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Среди всех видов транспорта, которыми пользуются путешественники, такси – один из самых востребованных. Но обычно только в городах и для коротких поездок. Ведь долго и спокойно смотреть на тикающий таксометр способны очень немногие люди с крепкими нервами и тугим кошельком. Движимые духом странствий обладатели этих двух полезных качеств, лондонцы Марк Эйлит и Карлос Ареса, в 1994 году подбили на необычную авантюру местного таксиста Джереми Левайна. Эта троица съездила на такси из Лондона в Кейптаун и обратно. Поездка началась 3 июня 1994 года и пролегала через страны Восточной Европы, Турцию, Ближний Восток, Египет и Западную Африку. Возвращались путники через Восточную Африку. 17 октября того же года, проделав путь в 35 тысяч километров, путешественники вернулись в Лондон и, наконец, рассчитались с таксистом. Стоимость поездки составила почти 63 тысячи долларов, но все в итоге остались довольны, а в книге рекордов Гиннесса появилась запись о самом длинном маршруте на такси. Неизвестно, читали ли об этом путешествии Пол Арчер, Джона Эллисон и Лэй Пернелл, которые в 1994 году были еще детьми, но в 2011 году им в голову пришла аналогичная идея. Родилась авантюра в одном из английских баров, где молодые люди спустили почти все деньги. Оставалось лишь немного на такси до дома. Всю дорогу парни напряженно смотрели на таксометр и прикидывали, хватит ли им. Наутро, обсуждая цены на такси, ребята задались вопросом, а какой рекорд поездки на таксомоторе, и полезли смотреть в интернет. Что они там нашли, осталось загадкой, но молодые англичане придумали съездить на такси из Лондона в Сидней. Чтобы не уговаривать таксистов, парни купили на интернет-барахолке старый кэп, скопили немного денег и разработали маршрут. Правда, в процессе путешествие из Лондона в Сидней превратилось в кругосветку. В феврале 2011 года Арчер, Эллисон и Пернелл стартовали из Лондона и посетили 50 стран на 4 континентах. На дорогу длиной почти в 70 тысяч километров у них ушло 15 месяцев. Во время кругосветки они не избежали целого ряда ЧП. Самое опасное приключение с ними произошло в Иране, где их задержали агенты службы безопасности, а Арчер был даже выслан из этой страны по подозрению в шпионаже. Не обошлось путешествие и без попутных рекордов. Так, в Гималаях британцы достигли небывалой для такси высоты поездки. Они сумели добраться до базового лагеря одной из альпинистских групп, восходивших на высочайшую вершину мира – Эверест. Самое удивительное, что кругосветка не стоила британцам сумасшедших денег. Напротив, им даже удалось собрать по дороге больше 33 тысяч долларов на нужды британской организации Красного Креста. А вот если бы троица реально заказала настоящее такси, то на его оплату им пришлось бы потратить более 130 тысяч долларов.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Veikalos Maksima. Brīvdienu!
5: Wow!
4: Īstavīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. Trīs slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
6: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Целью хакера, совершившего кибератаку на Latvia's Wall Smash, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для Latvia's Wall Smash заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. «Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки», — подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvia's Wall Smash, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции 34,3% и Литве 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге 8,5%, Франции 8,9% и Германии 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Прелюдия. Все мы знаем, в жизни есть вещи, которые никак невозможно начать без хорошей прелюдии. То есть без предварительной подготовки или вступления. Именно такой цели служили первые прелюдии. Они представляли собой органные пьесы, которые исполнялись в качестве вступления к церковным произведениям. Если говорить современным языком, это было духовное интро. Сегодняшние прелюдии могут принимать самые разнообразные обличия, например, быть вступлением к более длинному сочинению или вообще существовать самостоятельно. За это можно сказать спасибо польскому композитору Фредерику Шопену. Именно он избавил прелюдию от фуги, как было со времен Баха, и превратил ее в самостоятельную инструментальную миниатюру. В 20 веке прелюдия продолжила свое активное развитие в творчестве композиторов многих стран, то выполняя функцию вступления, то становясь самостоятельным произведением. В разных вариантах она встречается у Мариса Равеля, Джорджа Гершвина, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина и многих других композиторов. Джордж Гершвин. Прелюдия номер 2. До диез минор.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Брыль,

0: izdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: piano. Hello, kissadigi, you get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Радио Мелодия. Винспилс. 88,5 FM.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билетус Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо. Однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на радио «Мелодия». 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фуагра.
2: Известный во всем мире деликатес, фуагра по праву считается одним из символов национальной кухни Франции. Переводится с французского фуагра как «жирная печень» и представляет собой гусиную или утиную печень, особым образом приготовленную. Откорм, выращиваемый на фуагра птицы, делится на три этапа. На первом – птенца кормят естественным способом. На втором – ограничивают передвижение подросшей птички, запирая ее в небольшую клетку. А на третьем – применяют метод насильственного кормления, который во Франции называют гаваш. Этот способ, кстати, применялся еще за 2000 лет до нашей эры. Древние египтяне тогда стали держать в хозяйстве птиц и специально откармливать их до максимально большого размера. Гусиная печень пользовалась популярностью и в Древнем Риме. Причем тогда это блюдо вовсе не считалось деликатесом. Известно, например, что безумный римский император Гелио Габал кормил им своих собак. Со временем рецепт распространился по всей Европе, а во Франции фуагра стала национальным гастрономическим достоянием. Тем не менее, есть у этого деликатеса огромное количество противников. Как нетрудно догадаться, чаще всего недовольство исходит от различных обществ защиты животных, утверждающих, что метод насильственного кормления птиц чрезвычайно жесток. Защитники же этого блюда утверждают, что процесс кормления, если он происходит по всем правилам, не доставляет уткам неприятных ощущений и не наносит абсолютно никаких травм. Еще один аргумент в защиту фуагра – его целебные свойства. Гусиная печень богата насыщенными жирными кислотами, ежедневное употребление которых помогает снизить уровень холестерина в крови. Некоторые ученые считают это причиной того, что на юго-западе Франции, главном регионе по производству фуагра, зафиксирован самый низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и самая высокая средняя продолжительность жизни в стране.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
2: Ее узнают с первых звуков. Тонкая, будто полупрозрачная мелодия «Эммануэль». Синтезаторные переливы, акустическая гитара, почти неуловимый ритм и ощущение, будто ты оказался не в зале кино, а внутри чужой мечты. Так начинается история не просто песни, а культового символа. Мелодия к фильму «Эммануэль» была написана французским композитором Пьером Башле в соавторстве с аранжировщиком Эрве Руа. Башле не просто сочинил тему, он задал тон целой эпохе, создав саундтрек, который оказался одновременно и более утонченным, и более чувственным, чем любой другой в жанре эротического кино. Американские критики сравнивали музыку «Эммануэль» с будущими работами Брайана Ино. В ней действительно есть что-то от эмбиент-музыки. Звуковое дыхание, интимность, пространство. А сам фильм, его рекламировали больше года. В Париже он шел в кинотеатре «Шанс-Элизе» без перерыва 11 лет. Несмотря на массовый успех, картина была запрещена при президенте Помпиду, но вышла на экраны с приходом его преемника, Валери Жескар д'Эстена, чья связь с исполнительницей главной роли Сильвией Кристал вошла в светскую хронику Франции. Ее, кстати, на пробы привела случайность. Просто зашла не в ту дверь. А уже через час, стоя обнаженной перед камерами и не прекращая курить, она получила эту роль. На фоне этой скандальной и одновременно изящной истории мелодия «Эммануэль» стала не просто саундтреком. Ее слушали в одиночестве, ставили на пластинки, включали ночью по радио.

Позже Пьер Башле напишет музыку к другим фильмам Жюста Жакена, а также к фильмам Жана Жака Анно и Жана Беккера, но именно эта тема останется его музыкальной визиткой. Трек «Эммануэль» занял высокие позиции в европейских чартах, а спустя десятилетия вошел в золотую коллекцию французской киномузыки. Сегодня он звучит как воспоминание. Чуть вуальное, чуть томное, почти бессловесное.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застраховано от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплаша и Сатаклес. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 240 000 евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Lidl, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Розыкненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение, и мы как общество не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Крикет. В каждой стране есть определенные виды спортивных игр, к которым относятся с особенным трепетом и уважением. В Великобритании это крикет. Эта игра уходит корнями в далекое прошлое и представляет собой целую систему ценностей и принципов спортивной этики, которые стали для англичан мерилом порядочности и основами подобающего поведения. Крикет зародился предположительно в 16 веке на юго-востоке Великобритании. Местные пастухи, присматривая за стадами овец, развлекались игрой в мяч с помощью изогнутой палки, которой запирали ворота пастбища. Благодаря овцам трава была настолько короткой, что по ней можно было с легкостью катать мяч, сделанный из овечьей шерсти и ветоши. Постепенно игра становилась все популярнее. Дошло даже до того, что некоторых увлеченных игроков пришлось штрафовать, поскольку ради крикета они пропускали поход в церковь. Матчи по крикету часто длятся не один день. Зрители, знакомые с этой особенностью, основательно запасаются едой. Впрочем, даже самые подготовленные из них остались голодными в 1939 году. Именно тогда состоялся самый длинный матч по крикету между Англией и Южной Африкой. Звучит невероятно, но после 14 дней игра закончилась ничьей, поскольку корабль англичан должен был отплывать домой, и матч пришлось просто остановить.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь, вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных

0: В играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билеты.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь все чаще попадает в поле зрения европейских правоохранительных органов в связи с радикализацией. Далее об этом и других событиях более подробно. В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили в службе государственной безопасности. Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании Консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованным СГБ в конце июня. За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях служба также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к 4 годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению правых экстремистов. Как свидетельствует тенденция террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев связанные с террористическими группировками лица вербуют молодежь через TikTok, Discord и Telegram, а также через различные игровые платформы, например, Steam и Roblox. Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп, наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные нарушения психического здоровья. СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп. Такими признаками являются изменения в поведении, а именно внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности. Одним из признаков может быть повышенный регулярный интерес к какой-либо идеологии, оправдывающей насилие, поиск охранения пропагандистских материалов. Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебное отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ. Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытка скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений. В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрения возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу. Минимальная температура воздуха предстоящей ночью в Риге составит около плюс 20 градусов, а это значит, что столица переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Завтра днем в Латвии ожидается сухая солнечная погода с редкими облаками, при слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Рига, добрый вечер. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копи. Знаете, мы вот неоднократно говорили про жару. То на Сардинии, то у нас, кстати, в Риге. Ну, а теперь давайте поговорим про Париж, где было вот в последнее время все так плюс 40. И где люди искали способы справиться с этим с типичной французской изобретательностью и совершенно не французской готовностью выглядеть смешно в интернете.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Средняя температура по Франции 38,5 градусов, в Париже 40,3. Это не Марокко, не Дубай, но город, где большинство квартир не оборудовано кондиционерами, а еще очень много тысяч парижан живут под жестяными крышами в мансардах, это, конечно же, испытание на прочность. Парижане отреагировали на жару так, как умеют, с выдумкой и без лишнего трагизма. Ну, во-первых, сено. После многолетней подготовки к Олимпийским играм прошлого года в реке наконец-то можно купаться. По крайней мере, официально. И в специально отведенных местах. Так что туда пошли купаться все, кто мог дойти. Ролики из реки заполнили просто социальные сети. Во-вторых, это подоконники. Блогер Оливер Худ решил поставить эксперимент. Можно ли использовать нагретый солнцем подоконник вместо плиты? Ответ – да. На видео он последовательно приготовил яичницу, попкорн и бифштекс. Прямо на камне подоконника. Без огня, только парижское июньское солнце. Ну и третий лайфхак – ванна. Одна из парижанок поделилась, что единственный способ провести ночь спокойно и выспаться – это лечь спать в ванну с прохладной водой, потому что в квартире просто нет возможности охладиться иначе. В общем, с одной стороны смешно и одновременно не очень смешно. 40 градусов в городе без кондиционеров – это реальная проблема, особенно для пожилых людей. Волна жары 2003 года унесла во Франции тысячи жизней. Именно потому, что никто к этому не был готов. С тех пор системы оповещения улучшились, открываются специальные cooling centers, это такие общественные охлажденные пространства, однако квартиры все-таки остаются теми же самыми. Климат меняется быстрее, чем городская инфраструктура поспевает за ними. Парижский подоконник как сковорода – это не просто мем, это уже симптом. Рига, конечно, в этом смысле все-таки в более выгодном положении. Балтийский климат пока еще держит более-менее температуру, хотя и у нас вот в последние годы лето стало заметно теплее, чем лет 20 назад. Так что пока парижане жарят стейки на подоконниках, все-таки не будем жаловаться и на наши вот небольшие кратковременные волны тепла и жары. Всем хорошего вечера, разумной температуры за окном и в голове. А музыка мирового класса продолжит наш программ.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетсервис.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И есть роли, которые становятся больше, чем просто работа. Их невозможно сыграть один раз и забыть. Стоит назвать имя персонажа, и у миллионов людей в голове уже есть свой собственный идеальный образ. Именно поэтому каждый раз, когда начинается поиск нового Джеймса Бонда, спорят буквально все. Одним нужен исключительно британец, другим – высокий брюнет. Третьим, чтобы обязательно умел носить смокинг, словно в нем родился. Самое интересное, что люди, которые создавали легендарную киносагу, смотрят на это совершенно иначе. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Бывший кастинг-директор фильмов о Джеймсе Бонде Дебби МакВильямс раскрыла, какой актер может стать новым агентом 007. Интервью с британкой, 40 лет выбиравшей актеров для Бондианы, опубликовало издание Independent. По словам МакВильямс, новый герой шпионской киносаги должен появиться из ниоткуда, быть актером, которого мало кто знает, поскольку и сам Бонд – человек из ниоткуда. Например, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг получили ее одобрение, потому что были практически неизвестны. Тимоти и Пирс не были особенно хорошо известны, а у Дэниела была карьера в независимом кино и довольно яркая романтическая жизнь. Но его не было на слуху, что очень помогает, говорит она. Специалист добавила, что фанаты Бондианы никогда не выбрали бы Дэниела Крейга на роль супершпиона. Ее предложение взять его в проект не поддержали ни студия, ни режиссер. Она описывает пресс-конференцию, на которой его объявили следующим исполнителем роли Бонда, как катастрофическую. На встречу с журналистами актер прибыл на скоростном катере Royal Marine по Темзе в элегантном костюме и спасательном жилете, но эффектного появления не вышло. «Я никогда не видела, чтобы кто-то чувствовал себя так неловко, как Дэниел в тот день. Это было ужасно. И потом полились все эти сообщения о том, что он не умеет водить, не умеет то и это. У меня есть теория, что это его сильно подстегнуло. Он подумал, я покажу вам, ублюдки. И сделал это», — смеется МакВильямс. Режиссером нового Бонда выступит Дени Вильнёв, «Дюна». А над сценарием работает Стивен Найт, «Острые козырьки». До сих пор неизвестно, кто выступит в роли главного героя. Однако источник Variety сообщал, что пробы проходил 26-летний актер Том Фрэнсис.
1: Вообще, зрители редко бывают довольны выбором нового Джеймса Бонда. Но вспомните, почти каждый актер, получивший эту роль, сначала подвергался жесткой критике. Не тот, не похож, не справится. А спустя несколько фильмов вдруг выяснялось, что другим Бонда уже никто и не может себе представить. Наверное, это относится не только к кино. Мы очень любим сравнивать новых людей с прежними. Новый ведущий, новый тренер, новый начальник. И почти автоматически начинаем искать недостатки, потому что к старому уже привыкли. Проходит время, и оказывается, что перемены были вовсе не такими страшными. Так что иногда полезно дать человеку шанс. Не первому впечатлению, не фотографии, не заголовкам в интернете, а потому что он действительно умеет делать. Кто знает, возможно, следующий Джеймс Бонд сегодня спокойно пьет кофе, репетирует в небольшом театре или снимается в фильме, о котором пока почти никто не слышал. А через несколько лет все будут говорить: «О, ну конечно, лучшего Бонда и представить невозможно». Оставайтесь с радио «Мелодия». Самые интересные истории часто начинаются с людей, которых сначала никто не замечал.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. И вот есть вещи, которые понятны без перевода. Это улыбка, вздох облегчения и, конечно, смех. Мы смеемся, когда нам весело, когда удивлены, иногда даже когда немного нервничаем. Кажется, что это одна из самых любимых и особенных каких-то, я бы сказал, человеческих особенностей. Но ученые время от времени напоминают, в природе мы не такие уж и совсем уникальные. Новое исследование заставляет по-новому взглянуть на, пожалуй, самую приятную человеческую эмоцию. И подробности нам расскажет корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: В рамках нового исследования ученые предположили, что люди и человекообразные обезьяны издают схожие звуки, напоминающие хихиканье, с тех пор, как их эволюционные пути разошлись. Об этом сообщило издание ABC-27 со ссылкой на журнал Communications Biology. В материале отметили, что это стало известно после того, как исследователи щекотали 13 содержащихся в неволе человекообразных обезьян – горилл, орангутанов, шимпанзе и бонобо – и записывали их реакцию. При этом ученые повторно проанализировали записи, сделанные несколько десятилетий назад, и сравнили их со звуками, которые издавали четверо маленьких детей, когда их щекотали во время игр дома. В результате было выяснено, что смех людей и человекообразных обезьян подчиняется схожим ритмам и характеризуется одинаковыми временными интервалами между отдельными смешками. Как полагают ученые, эта общая черта, вероятно, указывает на наличие у человека и этих приматов общего предка. В некотором смысле мы очень похожи на других человекообразных обезьян, ведь мы смеемся одинаково уже 15 миллионов лет, сказала приматолог из Уорикского университета, автор исследования Кьяра де Григорио. Издание подчеркнуло, что ученые, изучающие эволюцию смеха, уже детально проанализировали мимику животных, но акустическим характеристикам смеха уделялось меньше внимания. При этом, по сравнению с обезьянами, человеческий смех стал более быстрым и сложным.
3: После таких новостей начинаешь иначе смотреть на ролики с обезьянами в интернете. Может быть, они смеются вовсе не над бананом или удачной шуткой смотрителя. Может быть, у них чувство юмора появилось гораздо раньше, чем мы привыкли думать. Хотя, если серьезно, подобные исследования напоминают одну важную вещь. Мы привыкли искать различия между человеком и животными, а наука все чаще находит сходство. Получается, радость, игра, желание общаться и даже смех – это гораздо более древние вещи, чем современные языки, государства и цивилизация. Наверное, поэтому смех так легко объединяет людей. Неважно, сколько вам лет, на каком языке вы говорите и откуда приехали, если смеетесь вместе, между вами уже появляется какая-то невидимая связь. Так что смейтесь чаще, это бесплатно, заразительно и, как выясняется, проверено примерно 15 миллионами лет эволюции. Главное, не проверяйте дома, будут ли ваши родственники смеяться так же, если их начинать щекотать. Тут уж наука бессильна.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и вот, похоже, экстремальная жара перестает быть редкостью и постепенно становится нашей новой реальностью. К такому выводу, кстати, пришел не я, пришли специалисты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Они сравнили климатические данные за последние 50 лет и выяснили. Сегодня еще примерно миллиард человек живет в регионах, где раньше экстремальной жары практически не было.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Причем речь идет не просто о высокой температуре воздуха. Ученые используют специальный показатель, который учитывает не просто градусы на термометре, но также влажность, силу ветра, солнечное излучение, а также то, насколько человеку трудно охлаждать организм. Именно этот показатель реально показывает вот эту реальную нагрузку на здоровье. Если полвека назад с такой жарой хотя бы раз в году сталкивался примерно каждый шестой житель планеты, то сегодня уже больше, чем каждый пятый. Особенно быстро меняется климат в Европе. По данным исследователей, наш континент нагревается примерно в два раза быстрее, чем Земля в целом. Поэтому европейские страны уже начинают перестраивать привычную жизнь. Во Франции в самые жаркие дни социальные службы помогают пожилым людям, приносят им продукты и лекарства, при необходимости предлагают провести несколько часов в помещениях с кондиционерами. Во многих странах работодателям разрешили переносить начало рабочего дня на раннее утро, увеличивать перерывы и бесплатно обеспечивать сотрудников питьевой водой. Города тоже меняются. Париж перестраивает общественные пространства так, чтобы они меньше нагревались летом. В Вене действует целая программа борьбы с так называемыми «островами жары», когда асфальт и бетон раскаляются значительно сильнее окружающей местности. И, честно говоря, все это звучит особенно актуально сейчас, когда Латвия переживает тоже одну из самых сильных волн жары за последние годы. Врачи же напоминают простые, но очень важные правила. Пейте больше воды, носите светлую свободную одежду, по возможности избегайте солнца с 11 утра до 3 часов дня, а дома не спешите открывать окна, если на улице жарче, чем в квартире. Получается, борьба с жарой постепенно становится такой же привычной частью жизни, ну, как когда-то была подготовка к морозной зиме. И, похоже, умение правильно пережить жаркий день сейчас становится еще одним полезным жизненным навыком. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера. Берегите себя. Не забывайте про воду и, по возможности, ищите сегодня не только хорошее настроение, но и прохладную тень.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну нет, на рижских дорогах серьезного ажиотажа. Картина трафика в латвийской столице в данный момент спокойная и оценивается в 4 балла. Отмечаем растущий затор на Карля Ульманя-Гатве в сторону Юрмалского шоссе напротив пожарной части. Это немного не доезжает до перекрестка с Яунмуку. В левой полосе вырыли огромную яму, и она перекрыта. А для движения остается правая. Ну а теперь к теме светофоров. Водитель такси Александр Рязанов прислал видео с улицы Сканстес, где установлены новые светофоры. Один уже работает, второй пока нет. И час назад пришло сообщение о том, что на перекрестке Валмирас и Брунинеку тоже не работает светофор. Но здесь надо проверить, может быть, уже починили. Далее послушаем обзорную светофорную экскурсию, которую также подготовил Александр Рязанов.
2: Также установили два светофора на Лачплэша на участке от Островного моста до Сатеклес. Еще два новых светофора установили на Кусальском кругу. Один как спускаешься с Островного моста, второй как выезжаешь на Островной мост на пешеходных переходах. Там установили эти светофоры. Но пока они еще не работают, пока только там моргают оранжевым некоторые, а некоторые вообще пока ничем не светятся. Но в будущем, я думаю, скоро их уже запустят.
1: Спасибо Александру, инфо полезная. И вы, друзья, обращайте внимание на изменения в организации дорожного движения, а особенно на то, что мешает движению. И сообщайте об этом в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасных дорог и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Reklama na Radio Melodija. Улицы мира на радио «Мелодия».
6: Уолл-стрит. Небольшая узкая улица Уолл-стрит, расположенная в нижней части Нью-Йоркского Манхэттена, считается историческим центром финансового района города. Название Уолл-стрит, что дословно переводится как «улица стены», произошло от настоящей городской стены, которая до конца 17 века являлась северной границей города, называвшегося в то время «Новый Амстердам». За 10 лет до того, как стена была разрушена, жители проложили вдоль нее дорогу, которую, недолго думая, назвали Уолл-стрит. В 18 веке у городских торговцев сложилась традиция – собираться на Уолл-стрит под платановым деревом и обсуждать различные финансовые сделки. Именно там в 1792 году заключили легендарное платановое соглашение, ставшее фундаментом, на котором была создана Нью-Йоркская фондовая биржа. Сейчас эта самая фондовая биржа является главной достопримечательностью улицы, а Уолл-стрит во всем мире стала символом экономической системы США. В наши дни по улице проводят специальные экскурсионные туры, в рамках которых туристам рассказываются истории как о самой Уолл-стрит, так и об известных финансистах, в разное время трудившихся на благо Америки.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Friday night, you and your

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Вероятность широкомасштабного нападения на страны Балтии очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Как указало Бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические информационные кампании против западных стран, отметили в Бюро. Однако, как указало Бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низка. Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка. У России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает Бюро. Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении СИА «Топфрут» за нарушение санитарно-гигиенических требований. Компания фасовала черешню в помещениях, которые ранее были закрыты по решению продовольственно-ветеринарной службы, создавая риск загрязнения пищевых продуктов. Как сообщили в службе, хотя у предприятия зарегистрирован склад на улице Гайзеня в Риге, фактически деятельность велась на складе на улице Сникерес 25, корпус 1, который был закрыт по решению службы еще 2 года назад. Во время проверки инспекторы установили, что черешню фасовали в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. На складе были выявлены грязь в помещениях и на оборудовании, а также отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, которая является ключевым фактором при работе с пищевыми продуктами. Кроме того, работники не прошли обязательные медосмотры, а черешню фасовали в немаркированные ящики, из-за чего невозможно установить ее происхождение. Служба распорядилась приостановить распространение продукции. Изъято 3 тонны черешни. Также продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарно-гигиенических требований. Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго вечера. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот, кажется, искусственный интеллект преподнес исследователям настоящий языковой сюрприз.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Американские ученые решили проверить, влияет ли язык запроса на качество ответов нейросетей. Кстати, этот вопрос, я думаю, занимает очень многих, кто сталкивался и с чатом GPT, Gemini, Claude или другими нейросетями. Так вот, американские ученые дали одним и тем же системам искусственного интеллекта одинаковые сложные задания, но перевели их на 26 разных языков. И представьте себе, результат очень всех удивил. Вы не поверите, но лучше всего нейросети справились с польским языком. Правильные ответы они давали примерно в 88% случаев. На втором месте оказался французский, затем итальянский и испанский. Русский язык занял 5-е место. А вот английский, который многие считают главным языком искусственного интеллекта, оказался только 6-м. Еще неожиданнее выступил китайский. Он вообще оказался в самом конце списка. Самое любопытное, что авторы исследования сами пока еще не могут объяснить, чем же это объясняется вообще, что это за феномен такой. Казалось бы, модели обучаются прежде всего на огромном количестве текстов именно на английском языке. То есть логично было бы ожидать, что именно английский станет абсолютным лидером. Однако получается совершенно иная картина. Ученые предполагают, что дело может быть в особенностях грамматики, структуры предложений или в том, как разные языки помогают формулировать сложные запросы. Пока это только гипотезы. Кстати, в Польше к развитию искусственного интеллекта относятся очень серьезно. Недавно там запустили собственную языковую модель, которая уже помогает государственным учреждениям готовить документы, анализировать обращения граждан и работать с большими текстами. Ну а вообще эта история напоминает нам об одной вещи. Мы привыкли думать, что компьютеры понимают все языки одинаково. Но оказывается, даже искусственный интеллект иногда воспринимает разные языковые конструкции по-разному. Так что вполне возможно, что через несколько лет появится новая профессия. Специалист, который будет не просто задавать вопросы нейросети, а знать, как сформулировать их так, чтобы получить лучший ответ. Ох, люди десятилетиями жаловались, что польский язык слишком сложный. А вот искусственный интеллект, похоже, решил, нет, с этим я как раз-то отлично и справляюсь. Оставайтесь на радио «Мелодия», всем хорошего вечера. И пусть вам всегда понимают с первого раза, независимо от того, разговариваете ли вы с человеком или с искусственным интеллектом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Пробки на радио «Мелодия».
6: И вновь о трафике в латвийской столице. В городе жарко, 28-29 в тени. Возможно, июньский зной стал причиной того, что вчера в выходной в городе было зарегистрировано аж 61 ДТП. Причем было очень много, 18 пострадавших. В их числе двое на электрогаджетах, два пешехода и 5 велосипедистов. Мы на это обращаем внимание. Будьте особенно внимательны при пересечении пешеходных переходов и велодорожек. Что касается текущего трафика, на мониторе 5 баллов, от 10 минут и более можно задержаться на Круста-Базницас, а также на Карле-Ульмане-Гатве в сторону Спицы перед Венебас-Гатве. Еще одно препятствие в этом же направлении, не доезжая до перекрестка с Яумуку, большая яма в левом ряду, он перекрыт, а движение осуществляется только по правой полосе. Кроме того, к 10 минутам подбираются заторы на Густава-Замгала-Гатве перед Бриево с обеих сторон, на Круспилс по направлению от моста Славу к Гранита. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события дальше, и расскажем об этом в том числе с вашей помощью, друзья, в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю безопасного движения и хорошего настроения в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека. И вот есть блюда, которые уже давно перестали быть просто едой. Они становятся частью национального характера. Стоит произнести их название, и сразу же начинается спор, а кто придумал первым, где готовят вкуснее, и по какому рецепту все наиболее должно быть правильным. Пожалуй, один из самых известных гастрономических споров уже много лет разворачивается вокруг пахлавы. Для кого-то это любимое восточное лакомство, а для кого-то вопрос культурного наследия или национальной гордости. Что происходит сейчас, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Окончательное решение по заявке будет принято 30 ноября 5 декабря в китайском Сиамане на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО. Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы под названиями «Баклава» и «Пахлава». Турецкие чиновники ожидают положительного решения организации, что пресечет попытки Греции присвоить лакомство. Ранее, в 2013 году, газиантепская пахлава, первой среди турецких продуктов, получила статус, защищенный в ЕС. Она была зарегистрирована Еврокомиссией в качестве продукта с сохраняемым географическим указанием. Как отмечает газета, Греция настаивает

0: что сладости из меда, орехов и тонкого теста существовали еще в Византии и на Эгейских островах, раньше, чем у турков. Греция включает пахлаву в меню как греческая пахлава. Однако, как пишет турецкая газета, историки выражают мнение, что нынешний вид десерт обрел на кухне Османского дворца и упоминается в дворцовых книгах со времен Мехмеда Завоевателя, 15 век. Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, международный реестр, созданный для защиты и сохранения устных традиций, исполнительского искусства, обрядов, праздников, ремесел и знаний. В него входят более 600 уникальных объектов, передающихся из поколения в поколение и формирующих самобытность народов мира.
1: Вообще, еда – удивительная вещь. Она умеет объединять людей за одним столом и одновременно становиться причиной многолетних споров между странами. Плов, борщ, хумус и вот теперь пахлава. Каждый раз находятся историки, кулинары и просто любители вкусно поесть, которые часами будут доказывать свою правоту. Если честно, в этом есть даже что-то хорошее. Гораздо приятнее спорить о рецептах десертов, чем о вещах, из-за которых люди действительно ссорятся всерьез. А еще эти истории напоминают кухня – живой организм. За сотни лет рецепты путешествуют вместе с людьми, меняются, обрастают местными традициями. И, наверное, именно поэтому у одной и той же пахлавы могут быть десятки вариантов. И каждый, кстати, будет для кого-то именно самым настоящим. Так что чем закончится этот спор, узнаем от экспертов ЮНЕСКО. Оставайтесь с Радио Мелодия, мы рассказываем истории, после которых иногда хочется не только подумать, но и выпить чаю.
2: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь, вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksima.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот есть слова, которые мы произносим десятки раз за день и даже не замечаем этого. Они, словно универсальный ключ, подходят почти к любой ситуации. Вкусно – очень. Холодно – очень. Устал – тоже очень. А потом выясняется, что язык давно придумал для этого не одно слово, а целую коллекцию. И многие из этих слов мы уже почти перестали использовать, хотя именно они делают речь гораздо живее и интереснее. О том, какое слово оказалось абсолютным рекордсменом по числу синонимов, сейчас расскажет Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Наречие «очень» считается словом с наибольшим количеством синонимов в русском языке – около 100 вариантов. Об этом рассказала Александра Ольховская. По словам специалиста, среди заменителей слова «очень» встречаются слова и выражения разных стилей. К нейтральным и книжным вариантам относятся «весьма», «крайне», «чрезвычайно», а в разговорной речи используются «жутко», «чертовски» и «страшно». Также существуют просторечные формы, например, «дюже», «страсть как» и «очинно», а среди устаревших вариантов сохранились «зело» и «вельми». Ольховская отметила, что большое количество вариантов связано с востребованностью категории интенсивности в речи. С помощью разных слов человек может передать не только степень признака, но и особенности ситуации или эмоциональный оттенок. Например, выражения «очень устал», «порядком устал», «смертельно устал» и «устал как собака» имеют похожий смысл, но звучат по-разному и подходят для разных контекстов. При этом не все синонимы можно свободно заменить друг другом. Некоторые из них сочетаются только с определенными частями речи. Так, выражение «на редкость» обычно используют с прилагательными «на редкость умный» или «на редкость красивый». При этом вариант «на редкость проголодаться» в русском языке не применяется. Другой пример – слово «порядочно». Оно может использоваться с глаголами «порядочно замерзнуть», но сочетание «порядочно умный» звучит неестественно. Эксперт подчеркнула, что разнообразие синонимов слова «очень» связано не только с частым использованием идеи высокой степени признака, но и с тем, что разные варианты подходят для разных стилей, ситуаций и грамматических конструкций.
2: А вот после таких новостей невольно начинаешь прислушиваться к собственной речи. Иногда ловишь себя на том, что за 5 минут сказал «очень» раз 20. Очень интересно, очень вкусно, очень важно, очень срочно. И, наверное, очень однообразно. А ведь русский язык в этом смысле невероятно щедрый. Предлагает «выбирай» огромное количество синонимов. Хочешь — говори сдержанно, хочешь — с юмором, хочешь — по-книжному или по-домашнему. Вообще, богатый словарный запас – это не способ казаться умнее. Это возможность точнее выразить мысль. Потому что между словами «немного расстроен» и «смертельно устал» расстояние гораздо больше, чем кажется. Так что иногда полезно заглянуть в словарь не только для того, чтобы искать ошибки, а просто ради удовольствия. Там можно встретить слова, которые звучат так красиво, что хочется вернуть их в разговор. И, кстати, если после этого сюжета вы хотя бы один раз замените привычное «очень» на какое-нибудь более точное слово, значит, сегодняшний выпуск был, нет, не очень полезным, а весьма полезным.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сейчас у меня для вас новость, после которой многие, возможно, вспомнят кого-нибудь из своих знакомых и скажут: «Ну, теперь все понятно». Потому что ученые обнаружили неожиданную закономерность.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Люди, которые чаще прибегают к сплетням, психологическим манипуляциям, вызывают ревность или устраивают социальный бойкот, статистически чаще состоят в романтических отношениях и чаще имеют детей. К такому выводу пришли исследователи, изучив почти 1500 жителей Польши разных возрастов, от 18 до 81 года. Здесь, конечно, важно сразу поставить большую жирную точку. Исследование вовсе не говорит, что вредный характер помогает построить счастливую семью. Ученые нашли только статистическую связь. Почему она существует? Вопрос гораздо более сложный. Авторы предполагают, что подобное поведение могло сформироваться еще в процессе эволюции, как своеобразный способ конкуренции. Не обязательно вступать в открытый конфликт, если можно победить соперника с помощью слухов, ревности, психологического давления. С точки зрения природы это могло повышать шансы найти и удержать партнера. Но эволюция и счастливая семейная жизнь – это далеко не всегда одно и то же. Можно ведь чаще вступать в отношения и в то же время чаще их разрушать. Можно легче привлекать внимание, но совсем не обязательно сохранять доверие. Кстати, психологи уже давно говорят, что самые крепкие союзы обычно строятся совсем на других качествах – уважении, честности, умении разговаривать и доверять друг другу. Так что исследование получилось скорее любопытным, чем практическим. Оно напоминает, что человеческое поведение гораздо сложнее привычных формул «хорошие люди счастливы, а плохие нет». В жизни все бывает куда запутаннее. Хотя, знаете, вот есть ощущение, что после этой новости некоторые любители посплетничать наверняка скажут: «Вот видите, это же не привычка, это эволюция». Ну, на всякий случай предупреждаем, использовать это как оправдание все-таки не стоит. Оставайтесь на радио «Мелодия», всем хорошего вечера. И пусть в вашей жизни будет как можно меньше манипуляций и как можно больше людей, которым можно доверять.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Фуагра. Известный во всем мире деликатес, фуагра по праву считается одним из символов национальной кухни Франции. Переводится с французского «фуагра» как «жирная печень» и представляет собой гусиную или утиную печень, особым образом приготовленную. Откорм, выращиваемый на фуагра птицы, делится на три этапа. На первом птенца кормят естественным способом. На втором ограничивают передвижение подросшей птички, запирая ее в небольшую клетку. А на третьем применяют метод насильственного кормления, который во Франции называют гаваш. Этот способ, кстати, применялся еще за 2000 лет до нашей эры. Древние египтяне тогда стали держать в хозяйстве птиц и специально откармливать их до максимально большого размера. Гусиная печень пользовалась популярностью и в Древнем Риме. Причем тогда это блюдо вовсе не считалось деликатесом. Известно, например, что безумный римский император Гелиогабал кормил им своих собак. Со временем рецепт распространился по всей Европе, а во Франции фуагра стала национальным гастрономическим достоянием. Тем не менее, есть у этого деликатеса огромное количество противников. Как нетрудно догадаться, чаще всего недовольство исходит от различных обществ защиты животных, утверждающих, что метод насильственного кормления птиц чрезвычайно жесток. Защитники же этого блюда утверждают, что процесс кормления, если он происходит по всем правилам, не доставляет уткам неприятных ощущений и не наносит абсолютно никаких травм. Еще один аргумент в защиту фуагра – его целебные свойства. Гусиная печень богата насыщенными жирными кислотами, ежедневное употребление которых помогает снизить уровень холестерина в крови. Некоторые ученые считают это причиной того, что на юго-западе Франции, главном регионе по производству фуагра, зафиксирован самый низкий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и самая высокая средняя продолжительность жизни в стране.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Цены на квартиры в Риге значительно ниже, чем в соседних столицах Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно. Квартиры в новых проектах в центре Риги стоят примерно в 2 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и почти на четверть дешевле, чем в Таллине. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Латио». Средняя цена квадратного метра в новостройках в центре Риги составляет около 3500 евро. Для сравнения, в Вильнюсе 7030 евро, в Таллине 4590 евро. За пределами центра разница также сохраняется. В рижских микрорайонах первичка стоит около 2730 евро за квадратный метр, в Вильнюсе 3775 евро, в Таллине 3100 евро. На вторичном рынке разрыв еще заметнее. В микрорайонах Риги жилье почти в 2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и примерно в 2 раза дешевле, чем в Таллине. Несмотря на рост интереса к инвестициям в последние годы, недвижимость остается главным активом для жителей Латвии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 54% латвийских домохозяйств основную часть своего благосостояния формируют за счет собственного жилья. Еще примерно 30% владеют дополнительной недвижимостью, например, землей или квартирами под сдачу. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Для сравнения, в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют в дополнительную недвижимость, чаще выбирая финансовые рынки. По словам аналитика рынка недвижимости компании «Латио» Ксении Иевлевой, Рига сейчас выглядит привлекательной для инвесторов. Входной порог здесь ниже, чем в соседних столицах, а доходность аренды – одна из самых высоких в Балтии. Согласно данным Евростат, за год цены на жилье в Риге выросли примерно на 11%, в Вильнюсе – почти на 14%, в Таллине – на 5%. Доходность аренды в Риге достигает в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она около 5%, в Таллине – 3,3%. По оценке «Латио», в ближайшее время нет признаков снижения цен на жилье в Риге. Напротив, на фоне инфляции и ограниченного предложения, стоимость качественных квартир может продолжить расти. В июне средние цены на рынке новостроек в Риге остались стабильными. В центре города квадратный метр в новых проектах стоил около 3500 евро, в районах около 2730 евро, в отреставрированных довоенных домах в центре чуть выше 3000 евро. На вторичном рынке в новостройках цена в центре составила около 2870 евро за квадратный метр, в районах 2330 евро. Всего на рынке было доступно около 2275 квартир в новостройках. За месяц предложение выросло примерно на 8%. Сегмент серийного жилья также остался стабильным. Средняя цена в рижских районах около 1170 евро за квадратный метр, в центре около 1550 евро. Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И если вам кажется, что арбуз нужен только для того, чтобы его съесть, а если честно, я так был и убежден до сих пор, значит, вы никогда не были на Тайване. Там, говорят, прошел, пожалуй, самый полосатый праздник этого лета – арбузный карнавал. Представьте себе, более 1000 жителей поселка Цзядун вышли на улицы с наряженными арбузами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Каждую ягоду, арбуз – это все-таки ягода, украсили по-своему. Арбузы превратились в сказочных героев, в животных, спортсменов, персонажей мультфильмов. Короче говоря, получился настоящий парад, где главным условием была не скорость, а фантазия. Карнавал проходил во время праздника драконьих лодок, одного из самых важных традиционных праздников Тайваня. Во многих странах Восточной Азии в этот день существует старинная примета. Если поставить яйцо вертикально, вот и оно останется так стоять, то весь год будет удачным. Но жители Цзядуня решили, что яйца – это, знаете, слишком просто. Они ставят вертикально арбузы. Но дело в том, что вот именно этот район, Цзядун, считается настоящей арбузной столицей Тайваня. Здесь выращивают около 60% всех арбузов острова. Большинство местных жителей занимаются этим бизнесом. Причем многие фермеры буквально кочуют по стране. Они высаживают арбузы вдоль речных берегов, а вот затем возвращаются домой с урожаем. За это их даже прозвали кочевниками арбузного мира. И вот со временем местные жители решили превратить свое главное богатство в настоящий туристический символ. И у них получилось. Сегодня на этот карнавал приезжают гости не только со всего Тайваня, чтобы, в общем-то, не только попробовать знаменитые арбузы, но и всего мира, чтобы насладиться невероятным парадом полосатых красавцев. Вообще, это замечательная идея. У каждого города есть что-то свое. Где-то проводятся фестивали цветов, где-то праздники сыра, шоколада. А вот жители Цзядуна решили, что их главным героем станет арбуз. Вот, честно говоря, трудно придумать более летний символ. Хотя, конечно, после такого праздника возникает один вопрос. Как потом определить, какой из наряженных арбузов можно съесть, а какой уже стал, ну, скажем так, произведением искусства? Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера. Ну и пусть этим летом у вас будет столько же ярких красок и хорошего настроения, сколько было на этом тайваньском параде арбузов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И что бы там ни говорили, что в городе вечером по многим направлениям легкий трафик, отмечу, что к половине шестого монитор показал 7 баллов и 50 заторов. Впрочем, к этой минуте на монитор уже вернулись 4 балла, а число заторов сократилось почти наполовину до 27. Остаются пробки в обоих направлениях на Карля Ульманя-Гатве, то есть в сторону Островного моста. Это классика, равно как и со стороны Островного моста перед Венебас-Гатве. А вот дальше, не доезжая Спицы, напротив Пожарки, в левом ряду ведутся дорожные работы, полоса перекрыта, и для движения остается лишь правый ряд. Кроме того, отметим, что есть пробки на Рижской окружной А4 со стороны Адажи перед Балтезерс. Также затруднено движение на развязке над Видземским шоссе. Люди стремятся в Саукрасты, и в том же направлении Саукрасты затор от перекрестка в местечке Амотники до Берги. Многие стремятся к морю, к водоемам, мы тоже хотим. Поэтому давайте посмотрим на прогноз погоды. На завтра также ожидается преимущественно солнечный день и до 27 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис». Реклама на радио «Мелодия».

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали материал «Independent», который анализирует стратегическое значение одежды в карьере известных британских политиков.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Слушай, ну обычно, когда мы смотрим на политиков, мы как бы полностью концентрируемся на словах. Типа читаем сценарий пьесы. Но на самом деле, задолго до того, как они вообще откроют рот, их одежда уже произносит целую речь.
3: Абсолютно. Вот гардероб — это же не просто какая-то ткань. Это такой очень тонкий инструмент психологического воздействия. И сегодня в нашем таком глубоком разборе материалов из The Independent мы как раз попытаемся расшифровать этот скрытый визуальный язык.
2: Да-да, давай разберем эти механизмы. И слушай, сразу договоримся, что сегодня мы оставляем за бортом реальную политику. Ну там, законы, рейтинги и прочее. Нас совершенно не волнует, кто правый, а кто левый.
3: 100%, да, мы же здесь не для этого.
2: Именно. Мы смотрим исключительно на то, как работает пиар-гардероб. Как лидеры пытаются манипулировать нашим восприятием с помощью кроя, цвета и всяких аксессуаров.
3: Но если уж мы заговорили о манипуляции, то базовый прием — это мимикрия под нужную аудиторию. Я бы добавила тут пример Энди Бёрнама. Помнишь его трансформацию?
2: А, да, это тот, который носил спортивки.
3: Ага. Пока он метил в образ такого своего парня, он носил футболки Поло, спортивные куртки и кроссовки Adidas. Эдакий типичный батя на трибуне футбольного матча. Но как только он получает место в парламенте,
2: на нем тут же появляется строгий деловой костюм. Это, знаешь, как смена театрального реквизита.
3: Точно.
2: Актер просто переоделся, потому что, ну, сменился зрительный зал. Но ведь не всегда задача состоит в том, чтобы как-то слиться с толпой, правда?
3: Верно. Иногда одежда нужна, чтобы возвыситься над ней. И тут вступает в игру принцип так называемой классики с изюминкой. Уинстон Черчилль, например, виртуозно этим пользовался.
2: Это ты про его знаменитую шляпу, да?
3: Да, он носил очень специфическую высокую шляпу «Кембриджский котелок». Причем эта модель создана еще в 1865 году.
2: Ничего себе, раритет!
3: Ага. И это позволяло ему оставаться в рамках строгих британских традиций, но при этом моментально выделяться на любой групповой фотографии.
2: Гениально! А вот Гарольд Вильсон пошел еще дальше. Он же постоянно появлялся на публике с трубкой, выстраивал образ такого, ну, понятного, добродушного человека из народа.
3: Причем самое забавное, знаешь что? В частной жизни он предпочитал курить дорогие сигары. Трубка была чистой воды продуманным реквизитом.
2: Да ладно. То есть он просто играл на публику.
3: Именно. И, кстати, блестящим тактическим инструментом. Процесс раскуривания трубки давал ему совершенно легальную паузу, чтобы обдумать какой-нибудь сложный вопрос журналиста.
2: Ага, то есть трубка работала как щит. Слушай, ну а что происходит, когда одежда начинает предавать своего хозяина? В статье есть отличный разбор Риши Сунака и его вечно укороченных брюк.
3: О да, это уже просто классика.
2: Я-то всегда думал, что он, ну, просто пытается как бы визуально удлинить ноги, казаться выше. Разве нет?
3: Многие так думали, но критик мужской одежды Дерек Гай объясняет механику немного иначе. По его мнению, Сунак отчаянно пытается выглядеть таким современным, технологичным лидером.
2: Но слишком короткие брюки выдают обратное.
3: Да, это сигнал о потере контроля. Политик хочет показать, что держит руку на пульсе трендов, но в итоге выглядит отставшим от реальности человеком, который просто не понимает, как должен сидеть костюм.
2: Ну да, пытался казаться своим в Кремниевой долине, а выглядит так, будто вырос из штанов.
1: Продолжим разговор, как связана мода и политика, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме моды и политики. Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирают, как внешний вид политиков служил мощным инструментом коммуникации, позволяя лидерам транслировать определенные ценности или скрывать недостатки.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Слушай, а что насчет Бориса Джонсона? Источник же называет его огромные нелепые шапки, бег в носках и эти плавки в цветочек гениальной маскировкой.
5: Ага, якобы это отвлекало внимание.
4: Да, но я вообще в это не верю. Разве это не просто, ну, классический богатый парень с огромными привилегиями, который знает, что ему все сойдет с рук и вообще не напрягается?
5: Я прекрасно понимаю этот скепсис. Грань между банальным снобизмом и холодным расчетом тут действительно тонкая. Но анализ указывает на то, что эта нарочитая неряшливость работала как идеальный камуфляж.
4: То есть он специально притворялся шутом?
5: Да, превращаясь в шута в глазах общественности, Джонсон как бы отключал защитные радары своих оппонентов. Никто не видел в смешном, растрепанном парне опасного карьериста. Ну, пока не стало слишком поздно. Он использовал нелепость, чтобы скрыть железную хватку.
4: Жестко. Ну вот что у меня по-настоящему цепляет в этом материале. Мужчина может бегать в дырявых носках и стать премьер-министром. Но женщинам-лидерам приходится вкладывать целую философию буквально в каждую пуговицу.
5: Ох, тут двойные стандарты просто колоссальные.
4: Мужчине же достаточно просто надеть синий костюм, чтобы его восприняли всерьез.
5: Да, а женский политический гардероб – это всегда такая постоянная ходьба по канату. Вот возьмем Маргарет Тэтчер. Ей нужно было излучать абсолютную власть, не теряя при этом традиционной женственности.
4: И как она это балансировала?
5: Строгий, почти бронированный крой костюма транслировал власть и безжалостность. А блузки с таким мягким бантом служили смягчающим сигналом.
4: А ее знаменитые сумочки? Они же стали буквально символом угрозы. В источнике даже приводится термин «хендбэггинг». Ну, это когда она устраивала кому-то публичный разнос.
5: Да-да, буквально отхлестать сумочкой.
4: Точно. Обычный женский аксессуар стал оружием устрашения.
5: И другие лидеры тоже искали свои способы адаптации. Вот Тереза Мэй, например, носили леопардовые туфли на небольшом каблуке. И это вообще не случайность.
4: Серьезно? Леопардовый принт в такой консервативной среде?
5: Ага. В сверхконсервативной среде, где она играла роль такой серьезной отличницы, этот принт работал как сигнал гибкости и многозадачности. Это был способ сказать, что за суровым фасадом скрывается живой человек.
4: И при этом не нарушая строгий протокол. Получается, гардероб – это такое мощное молчаливое оружие. И если подумать, это применимо к каждому из нас.
5: Абсолютно.
4: То, как мы одеваемся на собеседование или какую-то важную встречу, это те же самые психологические сигналы, просто в других масштабах.
5: Мы все используем одежду, чтобы транслировать уверенность, статус или, наоборот, как-то скрывать свои слабости.
4: Ну вот о чем я думаю напоследок. Сегодня мы с лупой изучаем каждую складку на брюках или там принт на туфлях реального физического человека.
5: Так.
4: А что будет завтра? Ну, в эпоху глубоких дипфейков, виртуальных фильтров и цифровых аватаров, когда идеальный костюм на экране можно просто сгенерировать за секунду, не потеряет ли реальная одежда свое значение окончательно?
5: О, это очень интересная мысль.
4: Сможем ли мы вообще доверять тому силуэту, который видим перед собой на экране? Ну, это так, тема для размышлений.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Рига, добрый вечер. В студии Олег Пекка, в студии радио «Мелодия». Заканчивается июнь, заканчивается наш сегодняшний вечерний эфир. И самое время посмотреть, что же сейчас происходит в мировом кино. Не с точки зрения критиков, а с точки зрения самого честного судьи – кассы. Кто платит деньги, тот и голосует. Картина получается любопытная.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Абсолютный чемпион этих выходных и вообще всего последнего месяца – «История игрушек 5». Pixar и Disney выпустили продолжение любимой анимационной франшизы, и мир ответил взаимностью. За два уикенда фильм собрал почти 600 миллионов долларов по всему миру. Лидирует в прокате практически везде, кроме Норвегии, Польши, Швеции и Украины, где держится на второй строчке. В Гонконге открылся 48% рынка. Это второй лучший старт американского кино в этом году. Вуди и Басс, судя по всему, никуда не торопятся в хорошем смысле. Ну а теперь про провал, потому что без провала обзор был бы неполным. Супергерл от DC стартовала в этот уикенд по всему миру 68 миллионами. Цифра, конечно, выглядела бы прилично для среднего фильма, но для супергеройского блокбастера, в который вложены огромнейшие деньги, это катастрофа. Для сравнения, Джокер, безумие на двоих, считавшийся провалом, и то открылся со 114 миллионами. Студия, конечно же, нашла объяснение. Жара в Европе, дескать, не пустила людей в кинотеатры. А в Мексике и Бразилии, конечно же, в четверг были важные матчи чемпионата мира. Но авторы отраслевого издания Deadline сформулировали все честнее. Настоящая причина в том, что фильм просто не понравился зрителям нигде в мире. Жара – это контекст, а не причина. DC продолжает искать свой путь после многолетней неразберихи со вселенной, пока без особого успеха. Но вернемся к приятному. На горизонте уже маячит новый претендент – «Миньоны и монстры» от Universal. Фильм только начинает международный прокат. В Северной Америке выйдет 1 июля и уже показывает сильные цифры. Во Франции за первые выходные 6 миллионов евро. Публика оценила выше предыдущих частей. В Австралии второе место сразу после «Истории игрушек». В Германии превью в субботу и первое место по стране. Во Вьетнаме рекордный первый день для голливудской анимации вообще за всю историю вьетнамского кино. Судя по всему, этим летом маленькие желтые создания собираются потягаться с игрушками за зрительский кошелек. Ну а теперь давайте пробежимся по топу самых кассовых фильмов 26-го года в мире. На первом месте Super Mario Galaxy с миллиардом долларов. На втором байопик «Майкл» о Майкле Джексоне почти миллиард. Третье место проект «Hail Mary» «Аве Мария» по роману Энди Вейра с Райаном Гослингом – почти 700 миллионов. Четвертое место «Дьявол носит Прада 2» – продолжение культовой комедии с Мэрил Стрип – 678 миллионов. А вот пятое занимает китайский фильм «Пегасус 3», о котором широкая западная аудитория почти ничего не знает, но, знаете, собрал он 650 миллионов почти исключительно на внутреннем рынке Китая. И шестое место «История игрушек 5». Что же этот список говорит нам, зрителям 26-го года? Мы любим продолжения, но хорошие продолжения. Мы любим анимацию, причем всех возрастов. И мы скучаем по Майклу Джексону, а китайское кино уже давно живет своей собственной вселенной, с собственными правилами и своими миллиардами. А вот фильм «Супергерл» напоминает, небольшой бюджет, неизвестный бренд не гарантирует результата. Зрители все равно все решают сами. Рига, хорошего вечера, хорошего кино в кинотеатре или дома. Лето, кстати, для этого подходит одинаково. Встретимся завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». София. Болгарская столица с нежным именем София – один из самых древних городов на территории Европы. Однажды она чуть не стала столицей Римской империи, но в итоге стала столицей современной Болгарии. По историческим меркам совсем недавно, в конце 19 века. Здесь кивают, когда не согласны, а соглашаясь, мотают головой из стороны в сторону, чем неизменно рвут все шаблоны у иностранцев. Местные жители живут небогато, но каждый второй покупает лотерейные билеты и очень надеется однажды сорвать джекпот. А в ожидании удачи разводят пчел и добывают мед прямо на крышах городских многоэтажек. Прогуливаясь по Софии, можно увидеть много неухоженных домов, в которых никто не живет. Тем не менее, хозяева у них есть. Именно в этом, как ни странно, причина заброшенности этих зданий. Дело в том, что после смены социалистического строя национализированные здания начали возвращать их прежним владельцам. Многих из них к тому моменту уже не было в живых, и дома стали возвращать наследникам. А те зачастую никак не могут поделить внезапное наследство и отправляются искать правды в суды, которые длятся годами. Спорное же имущество тем временем стареет и ветшает. Население Софии всего немногим более 1 миллиона 200 тысяч человек. По меркам мегаполисов-гигантов это совсем мало, но учитывая не слишком большую площадь города, достаточно. Тем не менее, София так устроена, что горожане весьма равномерно распределены по городу и не мешают друг другу. Даже в центре здесь нет ощущения скученности и толп. Плюс в большинстве своем болгары расслаблены и доброжелательны, отчего столица страны оставляет впечатление города спокойного и комфортного. Сами горожане, правда, говорят, что все дело в миграции. Мол, в Болгарии такие низкие зарплаты и такие высокие цены на жилье, что чуть ли не четверть страны находится в других государствах на заработках. София находится у подножья горного массива Витоша и из древних времен известна своими многочисленными минеральными и термальными источниками. Большинство работает в самом центре мегаполиса и в его окрестностях. В городе расположено большое число санаториев и оздоровительных центров, отчего Софию можно назвать европейской здравницей, хотя и не такой раскрученной, как какой-нибудь Виши или СПА. Здесь же, прямо в городе, обустроен и горнолыжный курорт, популярный у любителей этого вида спорта. За такую редкую возможность сбежать из города, не уезжая из него, Софию любят как приезжие, так и местные жители.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Целью хакера, совершившего кибератаку на Latvia Swells Mesh, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для Latvia Swells Mesh заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. «Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки», — подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvia Swells Mesh, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции 34,3% и Литве 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге 8,5%, Франции 8,9% и Германии 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Во вторник, 30 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Прелюдия. Все мы знаем, в жизни есть вещи, которые никак невозможно начать без хорошей прелюдии. То есть без предварительной подготовки или вступления. Именно такой цели служили первые прелюдии. Они представляли собой органные пьесы, которые исполнялись в качестве вступления к церковным произведениям. Если говорить современным языком, это было духовное интро. Сегодняшние прелюдии могут принимать самые разнообразные обличия, например, быть вступлением к более длинному сочинению или вообще существовать самостоятельно. За это можно сказать спасибо польскому композитору Фредерику Шопену. Именно он избавил прелюдию от фуги, как было со времен Баха, и превратил ее в самостоятельную инструментальную миниатюру. В 20 веке прелюдия продолжила свое активное развитие в творчестве композиторов многих стран, то выполняя функцию вступления, то становясь самостоятельным произведением. В разных вариантах она встречается у Мариса Равеля, Джорджа Гершвина, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина и многих других композиторов.
2: Джордж Гершвин. Прелюдия номер 2. До диез минор.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
2: Ее узнают с первых звуков. Тонкая, будто полупрозрачная мелодия «Эммануэль». Синтезаторные переливы, акустическая гитара, почти неуловимый ритм и ощущение, будто ты оказался не в зале кино, а внутри чужой мечты. Так начинается история не просто песни, а культового символа. Мелодия к фильму «Эммануэль» была написана французским композитором Пьером Башле в соавторстве с аранжировщиком Эрве Руа. Башле не просто сочинил тему, он задал тон целой эпохе, создав саундтрек, который оказался одновременно и более утонченным, и более чувственным, чем любой другой в жанре эротического кино. Американские критики сравнивали музыку «Эммануэль» с будущими работами Брайана Ино. И в ней действительно есть что-то от эмбиент музыки, звуковое дыхание, интимность, пространство. А сам фильм, его рекламировали больше года. В Париже он шел в кинотеатре «Шанс-Элизе» без перерыва 11 лет. Несмотря на массовый успех, картина была запрещена при президенте Помпиду, но вышла на экраны с приходом его преемника, Валери Жескар д'Эстена, чья связь с исполнительницей главной роли Сильвией Кристал вошла в светскую хронику Франции. Ее, кстати, на пробы привела случайность. Просто зашла не в ту дверь. А уже через час, стоя обнаженной перед камерами и не прекращая курить, она получила эту роль. На фоне этой скандальной и одновременно изящной истории мелодия «Эммануэль» стала не просто саундтреком. Ее слушали в одиночестве, ставили на пластинки, включали ночью по радио.

Позже Пьер Башле напишет музыку к другим фильмам Жюста Жакена, а также к фильмам Жана Жака Анно и Жана Беккера, но именно эта тема останется его музыкальной визиткой. Трек «Эммануэль» занял высокие позиции в европейских чартах, а спустя десятилетия вошел в золотую коллекцию французской киномузыки. Сегодня он звучит как воспоминание. Чуть вуальное, чуть томное, почти бессловесное.

0: Реклама на Радио Мелодия. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билишу сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. Во вторник, 30 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Йосемити.
1: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба и средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застраховано от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба и средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплэша и Сатаклэс. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Во вторник, 30 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, ветер западный до 4 метров.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. Во вторник, 30 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка, температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +24, +26 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Хакер, осуществивший кибератаку на АО «Государственные леса Латвии», хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро, свидетельствует информация, предоставленная экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем на его аккаунте на YouTube. Как поясняет Страздинш, юридически это не считается вымогательством, поскольку хакер не обращался напрямую к госпредприятию и не требовал выкуп за зашифрованные данные. Однако на других каналах коммуникации, где хакер рассказывал о кибератаке, он призывает связаться с ним. Эксперт по кибербезопасности связался с хакером, выяснил, что за расшифровку данных он требует 0,1% от общего дохода АО «Государственные леса Латвии». Согласно данным отчета за 2025 год, в прошлом году доходы предприятия составили 618 миллионов 600 тысяч евро. Соответственно, сумму, которую хакер хочет получить за расшифровку данных, составляет 618 тысяч 600 евро. Госпредприятие ранее заявило, что ни при каких обстоятельствах не планирует платить выкуп или что-либо еще, а также подчеркнуло, что все файлы IT-систем предприятия имеют резервные копии. Ответственность за эту атаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, которые совершала аналогичные атаки на предприятия и госучреждения других стран. Ранее Страздинш в передаче латвийского телевидения «Панорама» сообщил, что в ходе кибератаки хакер использовал уязвимость в программном обеспечении, которое не обновлялось 7 лет. Хакеру удалось украсть около 7 тысяч паролей сотрудников, однако часть из них могут быть старыми. Страздинш сообщил, что злоумышленник также оставил на серверах вредоносное программное обеспечение, но хуже всего то, что хакер зашифровал все данные и удалил резервные копии. Министерство земледелия заявляет, что выкуп не требовали, но в своем описании атаки хакер конкретно говорит, что для возврата данных, то есть для получения ключа, чтобы расшифровать зашифрованные данные, необходимо связаться с ним. Он также оставил свои контакты, следовательно, он требует выкуп, подчеркнул эксперт по кибербезопасности. Злоумышленника интересуют деньги, и нельзя исключать вероятности того, что он может попытаться продать похищенную информацию недружественным странам, допускает эксперт. Директор по IT-инфраструктуре и развитию Гослесов Латвии Марис Кузьминс ранее сообщил, что предприятие постепенно и последовательно восстанавливает работу IT-систем, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности. Часть систем уже доступна для работы, затем будут восстановлены системы, необходимые для коммуникации с партнерами и клиентами, и работа приложений, которые используют отдыхающие охотники и работники лесной отрасли. Госполиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС по заказу столичной думы. По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года, в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с показателя -0,9 до -4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно 43% опрошенных рижан. Существенно отличается оценка работы Думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу Думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил +0,1, неграждане оценили на -26,6. Более позитивно работу Думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием, те, кто в семье говорят в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средней высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курземском районе, Земгалском предместье. Более критично работу Думы оценили респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Земельском районе. В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях, свидетельствуют данные Евростат. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году этот показатель немного улучшился, но все еще не достиг 10% порога. Латвия также отстает от среднего уровня по Европейскому Союзу. В целом по ЕС в прошлом году в обучении участвовали 15,9% безработных по сравнению с показателем 9,3%. 4% 10 лет назад. Самые высокие показатели среди европейских стран зарегистрированы в Швеции, где в обучении участвовала примерно половина безработных. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подавать заявки на призыв в службу государственной обороны, чтобы приступить к службе в январе или июле 2027 года, сообщили в Министерстве обороны. В рамках июльского призыва у молодых людей будет возможность выбрать 11-месячную военную службу в регулярных частях национальных вооруженных сил или Земессардзе, или 5-летнюю службу в Земессардзе, а в рамках январского призыва 5-летнюю службу в Земессардзе или 5-летнюю программу для офицеров запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей. Как сообщает Министерство обороны, в 2027 году на 11-месячную службу в национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек. На 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек. На 5-летнюю программу для офицеров запаса до 100 человек в рамках зимнего призыва. Призывников приглашают также добровольно подавать заявки на 5-летнюю службу в Земессардзе или на 5-летнюю программу для офицеров запаса, что гарантирует, что они не будут подлежать случайному отбору на 11-месячную службу. 5-летнюю службу в Земессардзе необходимо проходить не менее 28 дней в году. При этом предоставлена возможность выбрать ближайшее к месту жительства место службы. В рамках 5-летней программы для офицеров запаса, предназначенной для студентов вузов и колледжей, общее время обучения и выполнения служебных задач составляет не менее 180 дней. Также можно выбрать место службы. В украинском Харькове действовал мошеннический колл-центр, оттуда звонили в том числе латвийцам, выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. То, что колл-центр находился в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские. С момента, когда украинцы получили информацию из Латвии, и до того, как все участники собрались за одним столом, прошло около полугода, преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля или мая прошлого года. Еще до поездки в Украину у госполиции Латвии были сведения как минимум о 50 обманутых латвийцах, у которых выманили более 200 тысяч евро. Мошенники Харьковского центра звонили гражданам стран Балтии и других европейских государств. Их жертвами становились те, кто уже однажды пострадал от мошенников и отчаянно надеялся вернуть украденное. Лица имена мошенников в настоящее время разглашению не подлежат, но все признались в содеянном и начали сотрудничать с полицией. Под стражу взято 5 человек. Те, кто был причастен к созданию преступной группы или приближен к ее деятельности, они задержаны за мошенничество в крупных размерах. Перед судом предстанет еще больше людей, поскольку не все потенциальные участники преступления после задержания были взяты под стражу. Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни жара в Латвии начнет постепенно ослабевать. Во второй половине недели возрастет вероятность дождей и гроз. Во вторник с запада Латвии пересечет облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы с сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Температура воздуха в ночь на вторник составит плюс 16, плюс 21 градус, днем от 23 до 28 градусов тепла. В среду первая половина дня пройдет при переменной облачности, в западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Температура ночью до плюс 13, плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 29. На побережье местами в Курземе будет прохладнее, плюс 18, плюс 23. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны, местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее. В большинстве районов Латвии дневная температура не превысит плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от государственного агентства агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застраховано от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплэша и Сатеклэс. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Целью хакера, совершившего кибератаку на Latvia's Wealth Manager, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для Latvia's Wealth Manager заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки, подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvijas Valsts Meži, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили в службе государственной безопасности. Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании Консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованного СГБ в конце июня. За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях служба также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к 4 годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению правых экстремистов. Как свидетельствует тенденция террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев связанные с террористическими группировками лица вербуют молодежь через TikTok, Discord и Telegram, а также через различные игровые платформы, например, Steam и Roblox. Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные нарушения психического здоровья. СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп. Такими признаками являются изменения в поведении, а именно внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности. Одним из признаков может быть повышенный регулярный интерес к какой-либо идеологии, оправдывающей насилие, поиск охранения пропагандистских материалов. Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебное отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ. Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытка скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений. В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрения о возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Как указало Бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические информационные кампании против западных стран, отметили в Бюро. Однако, как указало Бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низка. Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка. У России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает Бюро. Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении СИА «Топфрут» за нарушение санитарно-гигиенических требований. Компания фасовала черешню в помещениях, которые ранее были закрыты по решению продовольственно-ветеринарной службы, создавая риск загрязнения пищевых продуктов. Как сообщили в службе, хотя у предприятия зарегистрирован склад на улице Гайзеня в Риге, фактически деятельность велась на складе на улице Сникерес 25, корпус 1, который был закрыт по решению службы еще 2 года назад. Во время проверки инспекторы установили, что черешню фасовали в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. На складе были выявлены грязь в помещениях и на оборудовании, а также отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, которая является ключевым фактором при работе с пищевыми продуктами. Кроме того, работники не прошли обязательные медосмотры, а черешню фасовали в немаркированные ящики, из-за чего невозможно установить ее происхождение. Служба распорядилась приостановить распространение продукции. Изъято 3 тонны черешни. Также продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарно-гигиенических требований. Квартиры в новых проектах в центре Риги стоят примерно в 2 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и почти на четверть дешевле, чем в Таллине. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Латио». Средняя цена квадратного метра в новостройках в центре Риги составляет около 3500 евро. Для сравнения, в Вильнюсе 7030 евро, в Таллине 4590 евро. За пределами центра разница также сохраняется. В рижских микрорайонах первичка точка стоит около 2730 евро за квадратный метр, в Вильнюсе 3775 евро, в Таллине 3100 евро. На вторичном рынке разрыв еще заметнее. В микрорайонах Риги жилье почти в 2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и примерно в 2 раза дешевле, чем в Таллине. Несмотря на рост интереса к инвестициям в последние годы, недвижимость остается главным активом для жителей Латвии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 54% латвийских домохозяйств основную часть своего благосостояния формируют за счет собственного жилья. Еще примерно 30% владеют дополнительной недвижимостью, например, землей или квартирами под сдачу. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Для сравнения, в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют в дополнительную недвижимость, чаще выбирая финансовые рынки. По словам аналитика рынка недвижимости компании «Латио» Ксении Иевлевой, Рига сейчас выглядит привлекательной для инвесторов. Входной порог здесь ниже, чем в соседних столицах, а доходность аренды – одна из самых высоких в Балтии. Согласно данным Евростат, за год цены на жилье в Риге выросли примерно на 11%, в Вильнюсе – почти на 14%, в Таллине – на 5%. Доходность аренды в Риге достигает в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она около 5%, в Таллине – 3,3%. По оценке Латио, в ближайшее время нет признаков снижения цен на жилье в Риге. Напротив, на фоне инфляции и ограниченного предложения, стоимость качественных квартир может продолжить расти. В июне средние цены на рынке новостроек в Риге остались стабильными. В центре города квадратный метр в новых проектах стоил около 3500 евро, в районах около 2730 евро, в отреставрированных довоенных домах в центре чуть выше 3000 евро. На вторичном рынке в новостройках цена в центре составила около 2870 евро за квадратный метр, в районах 2330 евро. Всего на рынке было доступно около 2275 квартир в новостройках. За месяц предложение выросло примерно на 8%. Сегмент серийного жилья также остался стабильным. Средняя цена в рижских районах около 1170 евро за квадратный метр, в центре около 1550 евро. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застрахованы от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплыша и Сатеклес. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Целью хакера, совершившего кибератаку на LatviaSvalS Mesh, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для LatviaSvalS Mesh заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки, подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший LatviaSvalS Mesh, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак «минус» ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсацию.

0: Над Янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Хакер, осуществивший кибератаку на АО «Государственные леса Латвии», хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро, свидетельствует информация, предоставленная экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем на его аккаунте на YouTube. Как поясняет Страздинш, юридически это не считается вымогательством, поскольку хакер не обращался напрямую к госпредприятию и не требовал выкуп за зашифрованные данные. Однако на других каналах коммуникации, где хакер рассказывал о кибератаке, он призывает связаться с ним. Эксперт по кибербезопасности связался с хакером, выяснил, что за расшифровку данных он требует 0,1% от общего дохода АО «Государственные леса Латвии». Согласно данным отчета за 2025 год, в прошлом году доходы предприятия составили 618 миллионов 600 тысяч евро. Соответственно, сумму, которую хакер хочет получить за расшифровку данных, составляет 618 тысяч 600 евро. Госпредприятие ранее заявило, что ни при каких обстоятельствах не планирует платить выкуп или что-либо еще, а также подчеркнул, что все файлы IT-систем предприятия имеют резервные копии. Ответственность за эту атаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, которые совершала аналогичные атаки на предприятия и госучреждения других стран. Ранее Страздинш в передаче латвийского телевидения «Панорама» сообщил, что в ходе кибератаки хакер использовал уязвимость в программном обеспечении, которое не обновлялось 7 лет. Хакеру удалось украсть около 7 тысяч паролей сотрудников, однако часть из них могут быть старыми. Страздинш сообщил, что злоумышленник также оставил на серверах вредоносное программное обеспечение, но хуже всего то, что хакер зашифровал все данные и удалил резервные копии. Министерство земледелия заявляет, что выкуп не требовали, но в своем описании атаки хакер конкретно говорит, что для возврата данных, то есть для получения ключа, чтобы расшифровать зашифрованные данные, необходимо связаться с ним. Он также оставил свои контакты, следовательно, он требует выкуп, подчеркнул эксперт по кибербезопасности. Злоумышленника интересуют деньги, и нельзя исключать вероятности того, что он может попытаться продать похищенную информацию недружественным странам, допускает эксперт. Директор по IT-инфраструктуре и развитию Гослесов Латвии Марис Кузьминс ранее сообщил, что предприятие постепенно и последовательно восстанавливает работу IT-систем, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности. Часть систем уже доступна для работы, затем будут восстановлены системы, необходимые для коммуникации с партнерами и клиентами, и работа приложений, которые используют отдыхающие охотники и работники лесной отрасли. Госполиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС по заказу столичной думы. По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года, в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с показателя -0,9 до -4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно 43% опрошенных рижан. Существенно отличается оценка работы Думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу Думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил +0,1, неграждане оценили на -26,6. Более позитивно работу Думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием, те, кто в семье говорят в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средней высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курзамском районе, Земгалском предместье. Более критично работу Думы оценили респонденты